0: Лена Малевич.
1: Продолжаем наш воскресный эфир, и в этом часе у нас ожидает много всего интересного. В середине часа мы с вами поиграем в стоп-кадр, разыграем 2 билета в кино. И, конечно, я расскажу знаком зодиака, что предстоит на сегодняшний день, как можно спланировать это воскресенье с учетом данной информации. Ну и, конечно, у меня для вас отлично зажигательные треки, и прямо сейчас Селена Гомес, Love You Like a Love Song. Трек 2011.

пришло время обратиться к звездам, узнать, что они нам пожелали на сегодняшний день и, возможно, в копилочку себе эту информацию положить. Овен, день располагает к завершению давно начатых дел, которые вы давно постоянно откладываете. После этого появится приятное ощущение свободы и желание заняться чем-то новым. Телец, день не подходит для крупной покупки, лучше еще раз все обдумать. Возможно, завтра появится более выгодный вариант или вы поймете, что вещь эта совсем вам не нужна. Близнецы, сегодня организм может напомнить о необходимости полноценного отдыха. Не пытайтесь компенсировать усталость лишней чашкой кофе. Лучше не перезагружаться домашними делами. Рак, новая идея может прийти совершенно неожиданно, запишите ее. Быть может, она сейчас кажется какой-то не очень, но далее из нее может получиться перспективный проект. Лев, во второй половине дня возможен разговор, который вы долго избегали. Он может оказаться эмоциональным, зато после него все станет понятнее. Дева, сегодня стоит быть внимательным и приглашению на свидание. Человек, которого вы раньше воспринимали как знакомого, может неожиданно проявить свою симпатию. Весы, день подходит для домашней процедуры ухода. Теплый душ, уход за кожей, расслабляющая маска и спокойный вечер помогут вам вернуть ощущение комфорта. Отличное пожелание. Скорпион, для новых отношений день подходит лучше, чем для выяснения старых. Легкое общение и совместное увлечение способны стать началом интересной истории. Стрелец, сегодня финансовая удача может проявиться не в получении денег, а в удачной экономии. Найденная скидка или выгодная акция способны улучшить бюджет. Козерог, день и особенно вечер могут стать теплыми для влюбленных. Оставьте дела на потом и подарите друг другу хотя бы несколько часов спокойствия и внимания. Водолей, сегодня может появиться повод для ревности. Не спешите устраивать скандал. Сначала убедитесь в фактах. Рыба, сегодня особенно важно правильно распределить энергию. Оставьте силы не только на обязательства, но и на те дела и занятия, которые приносят вам радость.

Радио АСТВ. Первое областное. АХА 105.5 FM.

Радио АСТВ. Первое областное. Северо-Курильск 105.5 FM.

0: Это группа «Моя Мишель». Знаете ли вы, что ее лидер Татьяна Ткачук, она, в общем-то, из Дальнего Востока, приехала в Москву из Благовещенска покорять столицу и успешно с этим справилась. Ну, а я вам предлагаю сейчас немного поговорить о погоде, что ожидает нас сегодня в городах Сахалина. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». Итак, по данным сайта rp5.ru, в Александровске, в Сахалинском сегодня плюс 23, в Макарове и Охотском до 24 тепла, в Ногликах плюс 26, Поронайске и Красногорске до 22, в Долинске плюс 27, в Корсакове плюс 20, в Южно-Курильске также до 20 тепла, в Аниве 26 градусов, а в Малокурильском плюс 14. Везде без осадков, как и в Южно-Сахалинске, осадки тоже не ожидаются. Воздух прогреется до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный от 5 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки,
2: линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
5: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
4: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
5: Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
6: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
7: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Итак, я предлагаю разыграть два билета в кинотеатр «Октябрь» абсолютно на любой сеанс, в любой день недели. Выбор за вами. Главное – принять активное участие в данной игре, в данном развлечении. Сегодня я подготовила для вас топ-кадр, выкладываю в Телеграме и в ВКонтакте. Обязательно нужно писать нам на Телеграм и на Макс, ВКонтакте не нужно оставлять свои комментарии. Номер для связи 8-900-660-15-05. Это очень крутой фильм, особенно понравится, я думаю, даже не то, что понравится, а узнают его те, кому нравятся комиксы, те, кто любит супергероев различных. Вот такая вот вам подсказка. Я думаю, вы справитесь с этим заданием в 3.15. Ну а пока вы смотрите, я предлагаю послушать отличную музыку.

предлагаю не брать во внимание то, что говорят рок-острова. Говорить нужно, именно нужно взять свой телефон, посмотреть, какой стоп-кадр я разместила в группе ВКонтакте и в телеграм-канале Радио АСТВ, и написать нам на номер 8-900-660-1505 свои варианты ответов. Я вот не озвучила в прошлый раз, это 13-й счастливчик, почему бы и нет, вот всем кажется, что 13 это плохое число, а вот сегодня оно будет кому-то очень даже хорошее и счастливое. Несложный фильм, очень известная актриса изображена на стоп-кадре, и я уже давала подсказку, что это комикс, вселенная DC комикс, если быть точнее, поэтому можно, даже если вы не являетесь фанатом, посмотреть в интернете, что произвели на свет, какие классные комиксы и супергероев данное издание, и уже несложно догадаться путем логических исчислений, о каком фильме идет речь. Уже присылают правильные ответы, и это здорово, это классно, мне нравится, что вы проявляете свою активность, но не забывайте, что если 13-го мы сегодня не наберем, то в нашей копилке останутся билеты. Я надеюсь, что все-таки я буду сегодня щедра и поделюсь с победителем, поэтому все, друзья мои, зависит только от вас.

0: Ничто так не будет по утрам, как бодрящий ароматный кофе. Вот уж действительно, кто-то любит покрепче, кто-то такой легкий вариант. Тут хорошо, что есть действительно эти варианты. Ну и отличным пробуждающим эффектом обладает солнышко. Когда на улице тепло и солнечно, очень хочется даже подняться и пойти прогуляться. Вот предлагаю о погоде сейчас поговорить. Спонсор прогноза — салон оптики «Хамелеон». И по данным сайта rp5.ru, во всех городах Сахалина будет без осадков. В Александровске, Сахалинском, в Макарове и в Охотске до 23 тепла. В Ногликах и Ваниве плюс 26. В Поронайске и Красногорске до 22 градусов выше нуля. В Долинске плюс 27. В Малокурильском плюс 14. В Южно-Сахалинске до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный от 5 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
1: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
7: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
8: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
7: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
8: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
10: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
1: Легенда на радио АСТВ.

0: Топ-кадр на радио АСТВ.
1: Ну, вот и пришло время подводить итоги. Я вам скажу так, что были правильные ответы, были люди, кто принимал активное участие, но, возможно, что-то пошло не так. Хотелось бы, конечно, побольше ваших сообщений. Возможно, было сложное сегодня задание. Будем делать, скидку на это. И, тем не менее, победитель есть. Можно сказать, вот в последний рывок он сделал этой... В Телеграме разместил свое сообщение. Подписан он как Иван Анест. Ну, Вань, надеюсь, я правильно произнесла вашу подпись в Телеграме. Вас ждем у нас на радио АСТВ за своими честно выигранными билетами в кинотеатр «Октябрь». Ваша задача прийти, получить и выбрать, конечно, тот самый день и тот самый сеанс, на который вы пойдете. Ну и компанию, конечно, себе подобрать тоже стоит. Завтра уже будет понедельник. Мы вновь вернемся к играм на выходных днях, поэтому обязательно слушайте радио, выигрывайте, принимайте активную часть. Это здорово. Ну а чуть позже, конечно, будет в нашем эфире игра «Сорви маску». Там вы тоже можете побороться за призы и подарки. Главное, оставайтесь на радио АСТВ, получайте удовольствие от музыки и от активности.
0: Стоп-кадр на радио АСТВ.

Радио АСТВ. Первое областное. Александровск-Сахалинский. 105.5 FM.

0: Fly Project завершает этот час вот так вот активно и весело. Я думаю, что мы продолжим наше общение уже в следующем. Обязательно найдутся композиции для того, чтобы и потанцевать, и вспомнить о хорошем. Ну, а прямо сейчас на Сахалине
1: полдень.
2: Радио АСТВ. Первое областное.
3: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

Трупа «Звери» только что спрашивала, ты всегда будешь меня любить? Я думаю, что радио СТВ всегда будет любить своих радиослушателей, потому что мы работаем исключительно для вас, для вашего настроения, и музыку подбираем соответствующе. Ближайший музыкальный час будет наполнен отличными треками, в общем-то, в принципе, как всегда. Моя любимая рубрика «Легенда» тоже в этом часе порадует вас своим ретро-хитом. Ну, а в ближайшее, самое ближайшее время встречайте в своих радиоприемниках Милки, Доминик Пайк, Крем Сода, Бервольф и прямо сейчас Нюша с отличным выбором «Выбирать чудо». Друзья, я вам тоже советую сегодня выбрать и увидеть обязательно какое-то чудо.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Базовый минимум на сегодняшний день – знать, какая погода за окном. Давайте об этом и узнаем. По данным сайта rp5.ru, сегодня в Ахе и Смирных около 26 тепла, в Тымовском и Невельском – плюс 24, в Углегорске, Томари и Чехове – плюс 23 градуса, в Хомске также до плюс 23, в Северо-Курильске очень прохладно, здесь всего 14, в Курильске – до плюс 20. Во всех городах осадков не ожидается. В областной столице также без осадков. И здесь до плюс 25 градусов тепла. Ветер юго-западный 5-8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки,
2: линзочки. Оптика «Линзочки». Профессиональная диагностика зрения. Уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером. Подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Реклама.
4: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
5: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
6: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
5: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
6: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Ответственность за преступления террористической направленности. Организация и участие в деятельности террористической организации. От 10 лет до пожизненного лишения свободы. Финансирование терроризма и вербовка. От 5 лет до пожизненного лишения свободы. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, ее оправдание и пропаганда. До 7 лет лишения свободы. Не сообщил о преступлении террористической направленности. Сел в тюрьму. Будьте бдительны. Будьте осторожны.
9: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
10: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от «Вязанки» всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
11: Мир кровли фасадов. Официальный представитель «Дёки» и «Юпласт» на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
12: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

Трек под звучным названием «Обещаем» — это такой вот феномен, да, друзья мои, мы обещаем, иногда свои обещания не выполняем, и знаете, что самое интересное, что обещания, которые вы даете сами себе, они работают намного хуже. Вот психологи заметили, что нам гораздо легче нарушить слово, которое вы дали самому себе, чем другому человеку. Перед другими нам мешает упасть в грязь лицом чувство стыда, ну, а себе можно как бы и простить. Вот я считаю, что это, конечно, такая история неверная, ну, в том плане, что это действительно так, да, и сами себе мы можем врать, но вот лучше, конечно, этого и не делать. А еще интересный факт, когда мы даем честное слово, то в нашем мозге активируются зоны, которые отвечают за доверие и за честность. А вот если человек изначально планирует обмануть, при общении сильнее работает зона страха и контроля. Будьте осторожны в своих обещаниях, и тогда точнее их можно будет исполнить, да, не нужно давать обещание сделать то, что вы изначально сделать не можете. Ну и, конечно, не врите себе, будьте честными в первую очередь самими собой, и тогда все будет здорово, все будет получаться и ладиться. А я даю вам обещание, что музыка на радио СТВ в любом случае вас будет радовать, и каждый найдет себе трек на хорошее настроение или на более лиричное. Здесь уже вам решать, какой вайб сегодня у вас. У нас на радио СТВ все просто замечательно. Я предлагаю это воскресенье провести вместе.

0: Я от вас пока уходить никуда не собираюсь, а предлагаю узнать, какая погода ожидается на Сахалине сегодня, 6 сентября. По данным сайта rp5.ru, в Александровске, Сахалинском, в Макарове и в Охотском воздух прогреется до 23 тепла, в Ногликах и Ваниве плюс 26, в Поронайске, Красногорске и Корсакове около 21 градуса, в Долинске теплее всего плюс 27, в Малокурильском плюс 14, прохладнее, в Южно-Сахалинске плюс 25, ветер юго-западный 5-8 метров в секунду. А спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон».
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20% только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции «Консультант».
2: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама. Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
6: Доступные цены. Телефон 51 55 66.
7: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
8: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
7: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
8: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: В «Матрешке» акции выходного дня. С 4 по 6 сентября шоколад «Милка Макс», молочный, шок и бисквит 499,95 за 300 грамм. Картофель «КФХ», «Пион», «Молодой» 49,95 за 1 килограмм.
10: С «Матрешкой» выгодно всегда.
11: Эта мысль должна хорошо уложиться.
12: Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
13: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
14: Легенда на радио АСТВ.

Кэти Перри со своей зажигательной композицией, и мы продолжаем наш эфир. Воскресенье, друзья мои, воскресенье, и 12:50 показывают мне часы. Наверное, в это время уже много что вы успели сделать и как-то уже насладиться этим днем. Ну, что еще нам предстоит? Достаточно много, потому что день, хоть и не только начался, но его достаточно много впереди. Сделайте его максимально продуктивным, отдохните по полной. Ну, конечно, так, чтобы завтра быть в боевой готовности на рабочем месте. Прямо сейчас в радиоприемниках дискотека «Авария». Немножечко переделанная композиция. Если вы помните, она выходила достаточно давно, в нулевых. «Кукла» сейчас в 26-м, она приобрела такую особенную атмосферу. Ну, я думаю, что для каждого эта песня своего рода имеет какой-то смысл, да, и имеет свою любовь. И кто-то выбирает композицию 26-го, кто-то вот более раннюю версию. Как говорится, на вкус и цвет. Ну, давайте послушаем.

Радио АСТВ. Первое областное. Долинск 106.8 FM.

0: Coldplay завершает мой эфир на сегодня. Уже через час встречаете моего коллегу Игоря Орлова.
1: На островах 15 часов. Радио АСТВ. Первое. Областное.

0: Редакции СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус» рад сообщить о новом поступлении мебели из Белоруссии, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 сентября, в Ахе ожидается слабый дождь до плюс 15, в Тымовском и Невельском без осадков – плюс 23. В Смирных также без осадков – плюс 26 градусов. В Углегорске, в Тамаре, Чехове и Хомске – до 22 тепла и без осадков. В Северо-Курильске осадков также не предвидится – плюс 18. В Курильске без осадков и до 21 тепла. В Южно-Сахалинске ночью осадков не ожидается, от 11 до 15 градусов выше нуля, а днем также без осадков и до плюс 24. Ветер южный 1,4 метра в секунду.
2: Реклама.
3: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
4: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
5: «Инфошум» мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
0: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 сентября, в Александровске-Сахалинском, в Поронайске, в Красногорске и в Макарове погода без осадков до плюс 22 градусов. В Ногликах слабый дождь плюс 25. В Долинске, в Охотском и в Аниве погода без осадков плюс 25 градусов. В Корсакове также без осадков и до 20 тепла. В Малокурильском и Южно-Курильском также без осадков. Воздух прогреется до 17 градусов. В Южно-Сахалинске ночью без осадков от 11 до 15 тепла. Днем также осадков не ожидается, плюс 24. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Себе-то в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
4: Каждый человек и гражданин Российской Федерации должен помнить, дача и получение взятки, а также посредничество при взяточничестве наказываются законом. Получение взятки наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет. Посредничество при взяточничестве наказывается тюремным сроком до 7 лет.
5: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
0: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ, 22-й канал.
6: Чтобы вырос крепким рог, надо кушать всем творог.
7: Не творог, а творог. Вкусен и недорог.
8: Поронайский молокозавод.
0: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Игорь Орлов.
1: У меня сейчас, друзья, в голове витает только один вопрос. Ну что, как вам первые выходные осени? Мне кажется, я сейчас постараюсь на этот вопрос ответить. Они получились довольно замечательными. Ну, как минимум в плане погоды. В Южно-Сахалинске, что вчера, что сегодня, светит солнце. И как бы приходилось мне ехать вчера на мероприятие. Я видел, какое огромное количество машин изначально утром уезжало из города. И какое огромное количество машин вместе с нами пыталось вернуться в город. Да, была довольно большая пробка, ну, как минимум, со стороны Корсакова, но мы с этим справились. В общем и целом, уверен, то, что сахалинцы и гости, собственно, нашего острова смогли прекрасно провести время где-то на природе, послушать пение птиц, пожарить мясо, и, в общем, еще есть возможность схватить и ухватиться, так сказать, обеими руками за вот эти теплые деньки. Я надеюсь, что следующая неделя будет такой же по наполнению и в плане погоды, и хорошего настроения. Ну, а мы, в свою очередь, друзья, продолжаем. Выходные все-таки еще пока не закончились, поэтому танцуем под музыку вместе с радио АСТВ.

0: спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 сентября, на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается слабый дождь, на термометре до плюс 15. Далее во всех ниже перечисленных населенных пунктах, друзья, погода без осадков. Разберемся с температурой воздуха. Итак, в Тымовском и в Невельске ожидается 23 градуса. В Смирных воздух прогреется до плюс 26. В Углегорске, Тамаричехове и Холмске отметка будет равна 22 градусам выше 0. В Северокурильске 18 градусов тепла, в Курильске плюс 21. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. Ночью ожидается в районе 15 градусов, днем плюс 24. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
3: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 6-7.
4: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Осень на АСТБ.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Итак, друзья, настало время немного поговорить о праздниках. Сегодня у нас на календаре 6 сентября, воскресенье, и у вас есть прекрасная возможность этот день наполнить еще эмоциями счастья благодаря тем событиям, которые у нас есть. К примеру, сегодня профессиональный праздник, день работников нефтяной и газовой промышленности. Ну, обычно этот день именуют как просто день нефтяника. В любом случае, друзья, хочется всех причастных, которых в Сахалинской области действительно огромное количество, поздравить с данным праздником, друзья. Вам только карьерного роста, побольше, собственно, коллег дружных, с которыми действительно можно творить какие-то высокие дела и, конечно же, достигать те самые цели, которые ставятся на работе. С этой информацией, друзья, мы двигаемся только вперед. Всем отличного настроения и побольше музыки в уши. Делайте громче.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум» Greenworks WorksCress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 сентября, на территории Сахалинской области. В Ногликах ожидается слабый дождь, на термометре плюс 25. Далее, во всех ниже перечисленных населенных пунктах погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске, Сахалинском, Поронайске, Красногорске и Макарове в среднем ожидается 23 градуса. В Долинске, Охотском и Иваневе на термометре будет плюс 26. В Корсакове 20 градусов тепла. В Малокурильском и Южно-Курильском до плюс 17. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков, ночью 15 градусов, днем плюс 24. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч ежемесячно до 420 тысяч. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8 42 42 244 090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Внукам сказку расскажу про молочную страну. Там и ряженка-наряженка, там и варенец-удалец, и кефир «Здоровье-командир». Внуки сказку слушают и на здоровье кушают.
6: Паранайский молокозавод.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
8: Легенда на радио АСТВ.

0: Игорь Орлов.
1: Ну что, друзья, настало время немного поиграть, точнее, не прямо сейчас, а в этом часе у нас начнется игра под названием «Сорви маску», в которой вы отгадываете какую-то известную личность по моим подсказкам. Все это начнется, как я уже сказал, чуть немного позже. Пока можете записать номер, по которому сможете присылать свои варианты ответов, 8-900-660-1505 через мессенджеры «Макс» и «Телеграм». Друзья, ну а пока двигаемся, слушаем музыку, всем отличного воскресенья, заряжайтесь позитивом.

0: спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 сентября, на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается слабый дождь, на термометре до плюс 15. Далее во всех нижеперечисленных населенных пунктах погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Тымовском и в Невельске будет 23 градуса тепла, в Смирных ожидается плюс 26. В Углегорске, Тамаричехове и Холмске 22 градуса в среднем, в Северокурильске 18 градусов тепла, в Курильске плюс 21. В Южно-Сахалинске завтра ожидается погода также без осадков. В ночное время суток в среднем будет плюс 15, днем 24 градуса. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Хотите развивать свой бизнес? Специально для участников СВО льготное кредитование до 5 миллионов рублей по ставке от 5% годовых. Сахалинский центр «Мой бизнес» поможет воплотить ваши идеи в реальность. Заходите на сайт moibusiness65.ru, узнавайте подробности и подавайте заявку уже сегодня. Двигайтесь к успеху с поддержкой национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: на радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, наша игра стартует. Кто-то из вас сегодня заберет 2 билета в кинотеатр. Собственно, что нужно сделать? Нужно отгадать какую-то известную личность, которая сегодня у нас скрывается за маской. Чтобы это сделать, во-первых, нужно прослушать подсказки, которые я для вас подготовил, да. Во-вторых, писать свои варианты ответов. Можно писать в нашей группе в Telegram, радио АСТВ, под соответствующим постом, либо по номеру 8-900-660-1505 через мессенджер Макс и Telegram. Давайте, кстати, да, сегодня у нас победит тот, кто напишет правильный ответ 17-м по счету, друзья, во всех этих источниках, которые я озвучил. Желаю всем удачи и давайте начинать. Первая подсказка звучит следующим образом. Эта девушка родом с Урала. Музыкой она увлекалась с детства, играла на нескольких инструментах, а большую популярность получила после того, как прошла музыкальный кастинг и стала частью одного, ну, довольно известного российского лейбла. Ее песня про то, что кто-то где-то там ее покинул, наверняка знакома многим. Ну, осталось только догадаться, друзья, кто это. Ждем ваши варианты ответов. Пишите во всех источниках, которые я озвучил. Пока давайте вернемся к музыке. Желаю удачи.

0: «Сорви маску» на радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, наша игра продолжается. Я смотрю, ответы прилетают, но некоторые люди поторопились, посмотрели на пост, который находится, кстати, в нашей группе в Телеграм Радио СТВ, друзья. Это вторая подсказка, обязательно заходите, смотрите, и можно ответы прям под этим постом в комментариях и оставлять. Они тоже учитываются, имейте в виду. Ну а если вам хочется все-таки написать нам в мессенджер, делайте это либо через Макс или Телеграм по номеру 8 900 660 15 05. Напоминаю, сегодня у нас победит тот, кто верный ответ напишет 17-м по счету. И многие пишут, что это Майли Сайрус, друзья. Но если послушать первую подсказку, я ее сейчас озвучу для тех, кто пропустил, то вы поймете, что это не она. Девушка родом с Урала. Музыкой она увлекалась с детства, играла на нескольких инструментах. Большую популярность получила после того, как прошла музыкальный кастинг и стала частью известного российского лейбла. Ее песня про то, что кто-то кого-то там покинул в чате, даже вот такую подсказку сделаю, наверняка знакома многим. Кто это, друзья? В скором времени будем подводить итоги. Ждем правильный 17-й ответ. Погнали!

0: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works Cres – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 сентября, на территории Сахалинской области. В Ногликах ожидается слабые осадки в виде дождя, на термометре 25 градусов. Далее, во всех ниже перечисленных населенных пунктах погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске, Сахалинском, Поронайске, Красногорске и Макарове отметка будет равна 23 градусам. В Долинске, Охотском и Ваниве до плюс 26. В Корсакове на термометре 20 градусов, в Малокурильском и Южно-Курильске 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. Ночью до плюс 15, днем 24 градуса. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: на радио АСТВ.
1: Давайте разбираться, друзья, что у нас за такая прекрасная дама с Урала, да, которая начала когда-то заниматься музыкой, умеет играть на огромном количестве разнообразных музыкальных инструментов и по итогу, спустя, так сказать, тернистые пути, добралась все-таки до своей известности, к которой стремилась. Сегодня за маской у нас скрывается Клава Кока, и по правилам у нас побеждает тот, кто написал верный ответ 17-м по счету. С этой задачей у нас справился Марк, дорогие друзья, так именно зовут нашего радиослушателя. Именно он смог вовремя и правильно прислать свой верный ответ. Аплодисменты. Ну и, конечно же, два билета в кинотеатр улетают именно ему. Мы сейчас обязательно ему отпишемся. Пожалуйста, ожидайте информацию. Друзья, ну а всем остальным хочу сказать большое спасибо за участие. Заряжайтесь в этот выходной день хорошим настроением. И самое главное, отдохните перед началом понедельника. Мы двигаемся далее. Еще порция музыки.

0: На Сахалине и Курилах 18.00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Игорь Орлов.
1: Друзья, напоминаю, если вы находитесь в постоянном поиске информации о том, что происходит на территории наших замечательных островов, обязательно заходите на сайт stv.ru и также в телеграм-канал stv.ru Сахалин и Курил. Именно там вы сможете узнать последние новости о всех мероприятиях, каких-то нововведениях, происшествиях и любых других моментах, происходящих в Сахалинской области. Поэтому читайте, просвещайтесь, будьте в курсе всех событий.

0: СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 сентября, на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается слабый дождь, 15 градусов на термометре. Далее во всех ниже перечисленных населенных пунктах погода без осадков. Узнаем температуру воздуха. В Тымовском и в Невельске будет плюс 23, в Смирных 26 градусов. В Углегорске, Тамаричехове и Холмске средняя температура 22 с плюсом. В Северокурильске до плюс 18, в Курильске 21 градус. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью 15 градусов тепла, днем плюс 24. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, гаражная 15 и Ситимолл. Телефон 51 55 66.
3: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
4: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
3: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
4: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Ты знаешь, кто такой волонтер? Доброволец? Это человек с большим сердцем, который решил сделать добрый поступок просто так, что-то подарить или отдать другому. Волонтер делает это с любовью и ничего не ждет взамен. Волонтерство может быть разным. Кто-то помогает проводить спортивные мероприятия или убирать мусор. Перечисляет деньги на лечение больных детей. Помогает пожилому соседу с покупкой лекарств или сдает кровь для спасения других. А кто-то просто и бескорыстно передает свои знания молодым коллегам. Ты помогаешь. Ты волонтер. Ты доброволец.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Друзья, на улицах российских городов прошел довольно необычный, интересный опрос, в которых участвовали школьники. И у них спросили, со скольки лет можно считать людей пожилыми? Мне кажется, ответы вас очень сильно удивят. Так вот, если говорить о том, какие ответы примерно были почти у всех школьников, ну, 25-30, с 30 до 35, ну, где-то с 27 лет. Вот в среднем ответы были все такие. Получается, у нас черный день для всех, кто вот в районе 25 лет и немножко постарше. Можно считать, друзья, себя уже пенсионерами, но по факту я сам вспоминаю те времена, когда учился в школе, и, соответственно, те люди, которые были, ну, немногим постарше, да, мне казалось, что это уже какие-то взрослые дядечки и тетечки, и настолько, что вот как будто бы, да, пенсионеры. Поэтому я думаю, не стоит здесь обижаться и какие-то, так сказать, делать выводы преждевременные. Просто нужно понимать то, что ребята считают нас гораздо на голову выше, мудрее в каком-то смысле. И вот как-то вот все таким образом происходит. С этой информацией мы двигаемся далее. Воскресенье продолжается. Всем отличного настроения и побольше улыбок.

0: Да, действительно, лето прошло, друзья, и я думаю, ничего в этом страшного нет, потому что следующее обязательно наступит, а пока давайте потихонечку вступать в осень и начнем это с прогноза от синоптиков на завтра. По данным сайта rp5.ru, 7 сентября на территории Сахалинской области в Ногликах слабый дождь, 25 градусов на термометре. А далее во всех ниже перечисленных населенных пунктах погода без осадков, узнаем температуру воздуха. В Александровске, Сахалинском, Поронайске, Красногорске и Макарове ожидается 22 градуса. В Долинске, Охотском и Иваниве до плюс 26. В Корсакове 20 с плюсом. В Малокурильском и Южно-Курильске будет 17 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске завтра погода ожидается без осадков. Ночью 15 градусов, днем плюс 24. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
4: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
5: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
4: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
5: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Легенда на радио АСТВ.

0: в областной столице 19.00.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Игорь Орлов.
1: Друзья, внимание, следующая новость может вас действительно повергнуть в шок. Я думаю, вы в курсе, что существует огромное количество, так скажем, нестандартных бизнес-идей, которые стрельнули и работают. Так вот, еще одну вам накину. Китаец зарабатывает примерно по 1,5 миллиона рублей в месяц на чесание людей. Да, он построил на этом целый бизнес, друзья. Мужчина открыл несколько салонов. Клиенты приходят, ложатся на массажные кушетки, а специально обученные сотрудники надевают длинные накладные ногти и начинают, собственно, чесать разные части тела людям. Услуга стоит в районе 4000 рублей в час. Настолько популярна, что предприниматель планирует расширяться и, собственно, дальше. Теперь вы знаете, как заработать на пентхаус, собственно, друзья, вот... Именно исходя из этой идеи. Берите на вооружение, возможно, в России такой бизнес стрельнет тоже. Ну, а мы сейчас без всевозможных таких движений продолжим слушать музыку. И здесь как будто бы надо не чесаться, а танцевать, друзья. Мари Краймбрери «Нравится жить тем» прямо сейчас.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 сентября, на территории Сахалинской области в Охе ожидается слабый дождь, 15 градусов на столбике термометра. Далее, во всех ниже перечисленных населенных пунктах будет погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Тымовском и Невельске ожидается 23 градуса, в Смирных до плюс 26. В Углегорске, Тамаричехове и Холмске отметка будет равна 22 градусам выше 0, в Северокурильске 18 градусов тепла, в Курильске плюс 21. В Южно-Сахалинске завтра погода ожидается также без осадков. Ночью будет в среднем до плюс 15, днем 24 градуса. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
2: Реклама.
3: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
4: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
3: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
4: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Нужно вам всегда быть в форме.
6: Форма ведь должна сидеть.
7: Каждый хочет быть здоровым, молодеть и хорошеть. Молоко, кефир и творог – то, что нужно есть всегда. Натуральные продукты – это лучшая еда.
8: Параноский молокозавод.
9: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

Немного интересных фактов, друзья, которые могут повергнуть некоторых в шок. Так вот, если у вас где-нибудь, ну, завалялись лишние 2 миллиарда рублей, то я знаю, куда вы их можете потратить. Мы немножко промониторили недвижимость в Москве. Так вот, квартиры как раз-таки начали переходить с миллионных цен на миллиарды в расценках. Пентхаус с видом на технические помещения и памятник Петра Первого удивил своей ценой пользователей рилсов. Вот как раз-таки она равняется почти 2 миллиардам рублей. Кажется, что за эти деньги как будто бы можно купить целый город в регионе, друзья. Ну вот, собственно, такая ситуация интересная у нас есть на сегодняшний день. Ну, если кто-то купит, как будто бы стоило бы ему пожать руку. Мы двигаемся далее с музыкой абсолютно бесплатно.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 сентября, на территории Сахалинской области в Ногликах ожидается слабый дождь, на термометре будет 25 градусов. Далее, во всех ниже перечисленных населенных пунктах погода без осадков. Друзья, сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске, Сахалинском, Поронайске, Красногорске и Макарове на термометре будет 22 градуса. В Долинске, Охотском и Ваниве отметка будет равна плюс 26. В Корсакове ожидается 20 градусов тепла. В Малокурильском и Южно-Курильске средняя температура составит 17 градусов. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. Ночью 15 градусов, днем плюс 24. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
4: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
5: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
4: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
5: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
8: Легенда на радио АСТВ.

0: Игорь Орлов.
1: Итак, друзья, интересные новости. Собственно, мексиканский сериал вокруг концерта Канье Уэста продолжается. И на самом деле огромное количество новостей выходит по данному вопросу. Напомню, что концерт должен состояться в Санкт-Петербурге на Газпром-арене 10 и 11 октября. И ввиду этого огромное количество людей начали писать то, что якобы вот организаторы занимаются мошенничеством, никакой Канье Уэст не приедет и так далее. Так вот, те самые организаторы устали от этих возгласов и впервые показали доказательства того, что у них действительно есть договор с Газпром-ареной. Say Agency вот опубликовали несколько документов с подписями от администрации стадиона. Поэтому, ну, на сегодняшний день, как я понимаю, еще пока непонятно, все-таки приедет он, не приедет, и приедет ли в те даты, которые озвучены, либо это будут какие-то другие даты. Но нам остается только, собственно, следить за информацией, за последними новостями, которые появляются иногда даже ежеминутно. В общем и целом, если вы ждете все-таки этот концерт, то обязательно держите в фокусе данный момент. Мы двигаемся далее. Это радио СТВ. Еще порция музыки.

0: компании ЛТУ 27-00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 сентября, на территории Сахалинской области в Охе ожидаются осадки в виде дождя, 15 градусов на термометре. Далее во всех ниже перечисленных населенных пунктах погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Тымовском и в Невельске в среднем ожидается 23 градуса. В Смирных воздух прогреется до плюс 26. В Углегорске, Тамаричехове и Холмске отметка будет равна 22. А в Северо-Курильске 18 градусов выше 0. В Курильске 21 градус тепла. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. В ночное время суток ожидается до плюс 15, днем 24 градуса. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Довольно интересные услуги появились в некоторых московских больницах, друзья. Они предлагают капельницу для восстановления после вечеринок. Ну, грубо говоря, в воскресенье. Если вам нужна помощь, вот как раз-таки, вуаля, собственно, welcome. Капельница так и называется, коктейль Патрики. Капельница от городской поликлиники должна восполнять ресурсы организма, поддерживать энергию и улучшать как раз-таки общее самочувствие. Как будто бы ничего удивительного. В принципе, насколько я знаю, частные всевозможные клиники предоставляют какие-то подобные услуги, но это не точно. Поэтому, друзья, если вдруг вы сильно погуляли, ну, серфите интернет, возможно, какую-то такую помощь вам смогут действительно оказать. Ну, а у нас сегодня воскресенье, поэтому, я думаю, никакие такие коктейли не нужны. Сегодня нужно просто расслабиться и подготовиться к понедельнику. Делаем это все под музыку вместе с Первым областным.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 сентября, на территории Сахалинской области. В Ногликах ожидается слабый дождь, 25 градусов на термометре. Далее, во всех нижеперечисленных населенных пунктах, погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске, Сахалинском, Поронайске, Красногорске и Макарове ожидается 23 градуса. В Долинске, Охотском и Ваниве отметка будет равна плюс 26. В Корсакове 20 градусов тепла, в Малокурильском и Южно-Курильске до плюс 17. В Южно-Сахалинске завтра ожидается погода без осадков. В ночное время суток до плюс 15, днем 24 градуса. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
2: Реклама.
3: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
4: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
5: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
4: Легенда на радио АСТВ.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 сентября, на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается слабый дождь, на термометре до плюс 15. Далее во всех ниже перечисленных населенных пунктах будет погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Тымовском и Невельске ожидается 23 градуса, в Смирных воздух прогреется до плюс 26. В Углегорске, Тамаричехове и Холмске отметка будет равна 22 градусам. В Северокурильске 18 градусов тепла, в Курильске плюс 21. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. Ночью на термометре будет около плюс 15, днем 24 градуса. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90 39 99 90.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
0: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 сентября, на территории Сахалинской области. В Ногликах ожидается слабый дождь, на термометре 25 градусов. Далее во всех ниже перечисленных населенных пунктах будет погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском, Поронайске-Красногорске и Макарове термометр укажет на 23 градуса. В Долинске-Охотском и Ваниве отметка будет равна плюс 26. В Корсакове будет 20 градусов, в Малокурильском и Южно-Курильске до плюс 17. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. Ночью ожидается 15 градусов, днем в областной столице 24 с плюсом. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90 39 99 90.
3: Реклама.
4: Дети в точности копируют родителей. Дома, на людях, на дороге. Покажите им правильный пример. Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на разрешающий сигнал светофора. Пусть у маленьких пешеходов впереди будет большая и яркая жизнь.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
7: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 20.

Всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься?

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 сентября, на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается слабый дождь, на термометре до плюс 15. Далее во всех ниже перечисленных населенных пунктах будет погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Тымовском и Невельске ожидается 23 градуса, в Смирных воздух прогреется до плюс 26. В Углегорске, Тамаричехове и Холмске отметка будет равна 22 градусам. В Северокурильске 18 градусов тепла, в Курильске плюс 21. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. Ночью на термометре будет около плюс 15, днем 24 градуса. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 сентября, на территории Сахалинской области. В Ногликах ожидается слабый дождь, на термометре 25 градусов. Далее во всех ниже перечисленных населенных пунктах будет погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском, Поронайске-Красногорске и Макарове термометр укажет на 23 градуса. В Долинске-Охотском и Ваниве отметка будет равна плюс 26. В Корсакове будет 20 градусов, в Малокурильском и Южно-Курильске до плюс 17. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. Ночью ожидается 15 градусов, днем в областной столице 24 с плюсом. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90 39 99 90.
3: Реклама.
4: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
5: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
6: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: СТВ. Первое областное.
1: Странно, когда ты сходишь с ума, с ума, с ума, с ума. У меня появляется чувство вины.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 сентября, на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается слабый дождь, на термометре до плюс 15. Далее во всех ниже перечисленных населенных пунктах будет погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Тымовском и Невельске ожидается 23 градуса, в Смирных воздух прогреется до плюс 26. В Углегорске, Тамаричехове и Холмске отметка будет равна 22 градусам. В Северокурильске 18 градусов тепла, в Курильске плюс 21. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. Ночью на термометре будет около плюс 15, днем 24 градуса. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 сентября, на территории Сахалинской области. В Ногликах ожидается слабый дождь, на термометре 25 градусов. Далее во всех ниже перечисленных населенных пунктах будет погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском, Поронайске-Красногорске и Макарове термометр укажет на 23 градуса. В Долинске-Охотском и Ваниве отметка будет равна плюс 26. В Корсакове будет 20 градусов, в Малокурильском и Южно-Курильске до плюс 17. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. Ночью ожидается 15 градусов, днем в областной столице 24 с плюсом. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
3: Реклама.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
0: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

суд. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Люди говорят, что любовь долго терпит. Не знаю, я не то чтобы очень терпелив. Еще я слышал от кого-то, что она калечит, корчит рожу и толкает со спины в обрыв. Люди говорят, что любовь живет вечно.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 7 сентября, на территории Сахалинской области. В Ахе ожидается слабый дождь, на термометре до плюс 15. Далее во всех ниже перечисленных населенных пунктах будет погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Тымовском и Невельске ожидается 23 градуса, в Смирных воздух прогреется до плюс 26. В Углегорске, Тамаричехове и Холмске отметка будет равна 22 градусам. В Северокурильске 18 градусов тепла, в Курильске плюс 21. В Южно-Сахалинске завтра также погода без осадков. Ночью на термометре будет около плюс 15, днем 24 градуса. Ветер южный от 1 до 4 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90. 39 99 90.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Меня изогнали на вот такие горы.

Как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Кажется, империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок. Но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: родное.
1: Радиостанция АСТВ.
2: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
3: Знаю.

0: girls wanna photo. You know, hey, yo, I'm more than model in the house.
1: Сахалинское время, 4 часа утра.
2: Радио АСТВ. Первое областное.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.
1: Заходи без причин говорить о том, о чем нельзя, увы, с другими людьми.

0: цветное.
1: Мы просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как...

0: радио АСТВ. Первое областное.
1: Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Радиостанция АСТВ.
2: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

курсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Ребята, всем привет и здравствуйте. Утро понедельника. Прекрасно. 7 утра, да? Далее новости.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшей недели. Правительство Сахалинской области и холдинг «Российские космические системы» на полях ВЭФ договорились о совместной работе по внедрению передовых космических сервисов, которые будут способствовать социально-экономическому и инновационному развитию региона. Соглашение предполагает переход от точечного использования спутниковых снимков к комплексной цифровой аналитике. По планам, данные дистанционного зондирования Земли будут интегрированы в действующие информационные системы островного региона. Это позволит модернизировать нефтегазовый, лесной и рыбопромышленный секторы, а также усилить контроль за оборотом отходов. Частный дом в Долинске подключили газоснабжению по сигналу с Восточного экономического форума. Его подали из Владивостока в режиме видеоконференции. Одновременно сахалинским домовладением голубое топливо пришло еще в ряд дальневосточных объектов. В мероприятии приняли участие губернатор Валерий Лимаренко, заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов, главы Приморского края, Якутии и Камчатского края. Валерий Лимаренко отметил, что уровень газификации в Сахалинской области вырос до 68%. В регионе введено 62 газовых котельных, при этом строится еще 13. Экологически чистым топливом пользуются уже более 36 тысяч домовладений. В прошлом году газ пришел на Курилы, он предназначен для новой газодизельной станции на Шикотане. По поручению губернатора Валерия Лимаренко на Сахалине начались работы по обслуживанию прикваторов в порту Невельска. Ключевой целью в проведении работ является обеспечение безопасности и благополучия сивучей, выбравших прикватор местом своего пребывания. Со временем море разрушает сооружение. Кроме того, торчащая арматура создает угрозу травмирования животных, что может привести к их гибели. Время и технологии проведения работ выбраны так, чтобы минимизировать вмешательство в жизнь морских млекопитающих. Сейчас на лежбище наблюдаются лишь отдельные животные. Чтобы их не тревожить, специалисты начали проводить работы со стороны берега. Для контроля и консультаций на всех этапах реализации проекта привлечены соответствующие специалисты. В Корсакове завершены мероприятия по благоустройству сквера в районе дома номер 30 по улице Советской. Работы на территории стартовали весной, их выполнили согласно графику. Общая площадь благоустройства в границах участка порядка 2000 квадратных метров. В сквере появились лавочки, тропинки из брусчатки, садовые дорожки, скамейки, урны, парковые фонари. Главный акцент сделан на озеленении. Рабочие уже высадили кустарники, цветы здесь появятся в следующем году. Южно-Сахалинск поддержал Всероссийскую неделю продвижения здорового образа жизни среди детей. Мероприятие призвано привлечь внимание родителей к вопросам сохранения детского здоровья в начале нового учебного года. По словам специалистов детской городской поликлиники, адаптация к школьным нагрузкам требует системного подхода. Основой крепкого здоровья ребенка остаются четкий режим дня, сбалансированное питание и полный отказ от вредных привычек в семье. Важнейшую роль при этом играет личный пример родителей, а не принуждение. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Российская армия. Мощь, сила и храбрость. Российские военные. Доблесть, отвага и сплоченность. Служба в рядах вооруженных сил Российской Федерации – это престижно. Наши военные стоят на защите границ страны. Отбивают атаки врагов в зоне военной спецоперации. Защищают мир и покой соотечественников. Боевой арсенал российской армии способен сегодня отразить любого врага, посягнувшего на наши территории. Мы – наследники Великой Победы. И сегодня мы вместе встали на защиту нашей Родины.
3: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: здравствуйте.
1: Здравствуйте, привет всем. Доброе утро. А вы чувствуете что-то легкую новизну?
0: Чувствуете?
1: Чувствуете? Заметили? А знаете почему?
0: А у нас тут кое-что новое.
1: А у нас совершенно новый сезон у Облаблатного шоу.
0: Кое-какие изменения ребята для вас подготовили в рамках рубрик различных, в рамках игр различных. Сегодня новую игру будем с вами пробовать, ребята. Как это будет, мы волнуемся, переживаем. Но все узнаете по мере появления этих самых рубрик и игры, собственно говоря.
1: Совсем скоро вы ко всему привыкнете, будете точно знать, что, чего, куда. Ну а прямо сейчас напомним, что мы начинаем, и в студии Артем Бушаев,
0: Женя Милых. Это Облаблатное шоу, наш спонсор — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов.
1: Ну что, друзья, давайте начнем. Анонсировать не будем, постепенно ко всему привыкнете, постепенно все узнаете. Главное, оставайтесь с нами и делайте громче.

0: что-то меняется, а что-то неизменно. Ваш астрологический прогноз в это время, ребята, готов и озвучим.
1: Да, поехали. Овны, близкие ждут от вас решительных и однозначных действий.
0: Тельцы, сегодня поспешность не для вас. Великие дела вершатся размеренно.
1: Близнецы, нестабильность вашей ситуации даже сыграет вам на руку.
0: Раки, ни один ваш вопрос не останется сегодня без четкого ответа.
1: Львы, не беспокойтесь о препятствиях. Их наличие еще раз подтверждает, что вы на верном пути.
0: Девы, пора опустошить свою денежную заначку ради долгожданной покупки.
1: Весы, если столкнетесь с проблемой выбора, то не переживайте, вы точно не ошибетесь.
0: Скорпионы, представится возможность неплохо и легко заработать.
1: Стрельцы, обратите внимание на требования вашего организма.
0: Козероги, сегодня вы будете просто засыпаны комплиментами.
1: Водолеи, день создан для любви и только для нее.
0: Рыбы, повеселитесь от души, но помните, что зарплата бывает не так часто, как хотелось бы.
1: Да, берегите зарплату. Но это был ваш астрологический прогноз. Хорошего всем дня.

0: перченые ученые.
1: Давайте, пожалуй, начинать.
2: Давайте,
1: а что у нас?
2: Начнем.
1: Что такое вообще?
2: Ну, исследования ученых, которые огромное количество. И мы вот это количество взяли, что-то выбрали для себя. Угу. И сейчас я вам все рассказываю.
1: Люди в халатах ерунды не скажут?
2: Конечно, они же выделяются огромные денежные средства для всяких этих экспериментов и так далее. И вот, пожалуйста, спортзал больше не нужен, друзья. Китайские ученые создали технологию, которая позволяет качаться без тренировок. Речь идет о специальных мышечных клетках, которые после введения под кожу самоорганизуются и создают эффект физической нагрузки в организме.
1: Это же просто сказка.
2: Я так и знала, что тебе эта новость очень зайдет.
1: То есть я вот принял просто клеток мне, пожалуйста, и на диван.
2: И на диван. Во время тестов у подопытных мышей выросла мышечная масса, улучшилась выносливость и плотность костей. Представляешь, накачанная мышь. Такой метод тренировок полностью исключает стресс для сердца и износ суставов. Так что, Артем, твоя тема – накачаться лежа на диване.
1: Побольше клеток мне, пожалуйста, китайских завезите. Спасибо.

0: 7 часов 20 минут в Южно-Сахалинске. Прослушайте информацию о погоде на сегодня.
1: Итак, друзья, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 7 сентября, в Ахе временами дождь плюс 15, в Тымовском без осадков 23 выше 0, в Смирных осадков не ожидается, представляете, и плюс 26, вот так. В Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске, а также в Хомске без осадков 22 со знаком плюс, в Северокурильске без осадков плюс 18, в Курильске временами дождь 21 тепла. В Южно-Сахалинске днем без осадков плюс 22, плюс 24, ветер южный от 2 до 4 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: В подъезде твоего дома появляются грязные шприцы? Ты знаешь, где продают отраву для молодых? Ты видишь, как распространяют зелье? Спаси жизнь. Сообщи, где торгуют смертью. Не будь равнодушным.
5: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
6: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
7: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ну что, прекрасный понедельник, ребята, встречаем вместе. Это раннее утро здесь, в компании Облобластного шоу.
1: Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: И мы продолжаем, друзья. Впереди вас ждет Интершум, рубрика самых интересных новостей из мира сети интернет.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: 7.30. Итак, время начинать по новостям.
2: Давайте начинаем. Итак, друзья, в Азии делают пластические операции рыбам.
1: За что? Зачем?
2: Ну вот, сейчас расскажу. Богачи платят за подтяжку век, коррекцию плавников и губ своим питомцам. Речь...
1: Получается, у них крысы накачанные и рыбы красивые, да?
2: И рыбы красивые,
1: предыдущие
2: да.
1: новости у нас было.
2: Да. Ага. Ну, в общем, речь идет про аравану, рыбу-дракона, чешуя как золото, а хозяин через нее показывает статус не хуже, чем через недвижимость или авто.
1: То есть, получается, смотрят на его рыбу, да, в
2: аквариуме, да,
1: перехвастается.
2: Да, богач.
1: Ну, смотри, губы ей сделал, это губы какие,
2: рыбе,
1: да?
2: губы.
1: Ага. Рыбьи губы.
2: Рыбьи губы.
1: Рыбьи губы, все, нормально.
2: Ой, да, в общем, ну, у рыб тоже бывают свои проблемы, у кого-то глаз поплыл, у кого-то...
1: Да, они вообще, в принципе, все плывут постоянно.
2: В общем, друзья, ну, если хотите, вот...
1: Если у вас есть рыба...
2: Да.
1: И давно мечтали об операции, но не знали, где...
2: Бьюти-рутина у рыбы.
1: Все, завидуйте молча.
2: Да, даже у рыбы подтянуты веки.
1: А у тебя?
2: А у тебя что? А у меня камыш. Переходим к следующей новости. Рецептом противовирусной бомбы поделились в интернете. Это напиток из брусники, куркумы и меда. Готовится просто пару ложечек брусники, пол чайной ложки куркумы и щепотка перца, а также ложка меда. На пол стакана воды нужно взбить это все блендером. Угу. Получается не лекарство, а прям пряный ягодный шот для холодных дней. Ну, в преддверии осенних похолоданий, да, это очень даже кстати. В бруснике много витамина С и антиоксидантов, которые поддерживают организм в сезон простуд. Куркума отвечает за противовоспалительный эффект, а черный перец помогает куркумину лучше усвоиться. Мед смягчает кислинку ягод и добавляет напитку сладости. Так что, друзья, берите на вооружение.
1: Рецепт записан, сохранен, спасибо.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
3: Да, ведь осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Это Адам Ламберт здесь на волне радио СТВ с треком от 2009 года. Вот это да.
1: А время-то летит.
0: А время-то летит.
1: А треки остаются.
0: Так, ребята, что касается погоды, она всегда переменчива. Какой будет сегодня, знаем мы, расскажем вам.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 7 сентября в Александровске-Сахалинском погода без осадков – плюс 22 градуса. Временами дожди, в Ногликах – 24 тепла. Далее осадков не будет. В Поронайске – плюс 23, 22 градуса. В Красногорске – 21, в Макарове – 26, в Долинске – 24, Охотское – Корсаков – плюс 20, Анива – 25. В Малокурильском без осадков – плюс 16, в Южно-Курильске без осадков – плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске без осадков – плюс 22, плюс 24. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: Мечтаете о собственном бизнесе, но не знаете, с чего начать? Центр «Мой бизнес» поможет разобраться в финансовых мерах господдержки. Эксперты расскажут, как получить микрозайм на выгодных условиях, а также объяснят, как воспользоваться поручительством региональной гарантийной организации. Звоните прямо сейчас. 8 800 222 0123.
9: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matuль, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
10: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
12: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Так, ну что, друзья? Готовы ли вы поучаствовать в нашей совершенно новой, уникальной игре, которая называется «Объяснительная»?
1: Вам нужно будет постараться для того, чтобы забрать призы, ребята. Но это будет интересно. Давайте.
0: Да, во-первых, мы еще ее ни разу не пробовали в эфире, поэтому звоните 49-15-05 для того, чтобы опробовать эту игру. Такая техническая игра, да, выпуск. Поэтому звоните 49-15-05.

0: Объяснительные. Игра на взаимопонимание.
1: Так, друзья, посмелее, пожалуйста, 49-15-05, звоните прямо сейчас. Я понимаю, да, страшно.
2: Первым быть не хочется, но надо.
1: Да, хочется понять, что там за ситуация, да, сначала, а уже потом дозваниваться, но нет. Давайте самый смелый звонить, 49-15-05, мы ждем.
2: Спонсор игры – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте. 6 свиная, «Мираторг» 600 рублей за килограмм, «Кальмар» замороженный 450 рублей за килограмм, филе «Кур» «Приосколье» 600 рублей за килограмм. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж. И что вы хотите нам сказать, Женечка? Да неужели кто-то к нам все-таки пожаловал? А давайте знакомиться.
3: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: А как вас зовут?
4: Мария.
2: Мария, очень приятно. Итак, Мария, вы сегодня у нас первопроходец. У нас еще ничего подобного не было. Да, и нам тоже с этой стороны.
1: Нам тоже страшно, не поверите, Мария. Мы будем сейчас вместе все бояться, но делать.
2: У нас не было возможности просто затестить эту игру, поэтому она вот у нас впервые стартует, и мы сейчас попробуем вообще, здесь ли нас наш персональный помощник. Алиса? Алиса, ты здесь? Сейчас, секунду.
5: Да, я здесь.
2: Вот, она
1: так,
2: здесь.
1: Мария, вам слышно нашу Алису?
2: Да. Слышно?
4: Вообще не слышно ее.
2: Сейчас, подождите, я ее погромче сделал. Алиса, сделай, пожалуйста, погромче.
1: Вот, был звучок. Да. Алиса сделала погромче.
2: Алиса, ты здесь? А на ней все завязано. Алиса, поприветствуй нашу участницу.
5: Здравствуйте.
2: Вот.
5: Рада приветствовать вас.
2: Все, отлично, хорошо. Итак, у нас много девчонок вокруг меня собралось в Малиннике. Смотрите, ваша как заключается, в чем задача? Сегодня мы используем, Мария, с помощью вот Алисы, да, нам нужно будет поставить вопрос перед ней так за 30 секунд, чтобы она назвала определенное слово. То есть вы будете обращаться исключительно к ней.
1: Вы ей как бы термин объясняете, вы говорите: Алиса, как? Ты-ты-ты-ты-ты, да? Называется то-то-то-то.
2: Главное, чтобы она либо в контексте, либо именно вот то слово нами загаданное произнесла. Понимаете? То есть мы, допустим, загадываем слово «рубашка», и вы...
4: Я должна дать ей направляющий.
2: Да, да, да, да, да. У вас будет буквально на это 30 секунд.
1: С умным человеком дело имеем, поэтому я думаю, у нас все получится.
2: Ну, давайте, в принципе, начинать. Сегодня какое у нас слово, Женечка?
1: Сегодня слово «балкон».
2: И у вас 30 секунд.
4: Алиса, это то, что есть в квартире, куда люди выходят, хранят вещи и продукты. Продукты хранят там зимой. Бывает застеклен, бывает не застеклен. Не во всех квартирах он есть.
2: Есть, прозвучало, но вы не услышали его. Я слышал отчетливо это слово. Почему у нас так, с тишиной мы обязательно что-то сделаем. В принципе, по таймеру мы укладываемся. И исключительно от нее слово «балкон» прозвучало.
5: 30 секунд.
2: Все, и мы уложились прям моментально. Мария, вам спасибо большое. Это техническая вся неурядица. У нас обязательно сложится, и все будет хорошо.
1: Но вы, как первопроходец, справились с этой вообще сложной поставленной задачей. Мы вас поздравляем.
2: Да, скажите, пожалуйста, Мария... Вот 30 секунд это достаточно же, правильно?
4: Да.
2: Да? В принципе, чтобы задать правильный вопрос. Хорошо, а там уже дело от вопроса. Вам спасибо еще раз большое. С победой вас поздравляем. Да, будем вас вспоминать уже завтра в рамках этой игры.
4: Спасибо.
2: Все, пока-пока, до свидания. Свяжитесь, пожалуйста, с нами, нам нужны будут ваши контакты. А пока...
1: Или не кладите трубку,
2: да,
1: мы попробуем с вами соединиться.
2: Либо
1: да.
2: Так, либо так. А, так, ребята, что хочется сказать вам, что завтра в это же время мы будем пробовать вас... В рамках нашей игры.
1: Да, а вы дозванивайтесь обязательно. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца».
0: Объяснительные. Игра на взаимопонимание. На радио АСТВ.

0: 7 часов 55 минут в Южно-Сахалинске. Ребята, в следующем часе, в рамках нашего часа разговорного, да, с 8 до 9, мы болтаем на определенные темы. И есть у нас уже эта тема.
1: У нас она заряжена в нашей группе ВКонтакте. Совсем скоро появится в телеграм-канале Радио АСТВ. И все ваши сообщения будут приниматься на наш мессенджер Макс.
0: Да, запоминайте, ребята, пообщаться с нами можно и даже нужно. Тема уже есть в группе, поэтому заходите, смотрите.
1: Да, и помимо того, что мы просто общаемся, мы еще дарим призы за самый лучший комментарий, поэтому обязательно поучаствуйте в нашем обсуждении.

0: Так, друзья, без комментариев. Мы следуем далее по волнам хорошего настроения и отличной музыки на Сахалине и Курилах. 8 часов утра. Всем доброе утро.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей к этому часу у микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. Сахалинская область будет решать поставленные президентом задачи. Четвертый класс пожарной опасности 7 сентября прогнозируется в Смирноховском районе. Фестиваль «Остров рыбы» в 12 раз прошел в Южно-Сахалинске. Валерий Лимаренко обозначил, что Сахалинская область будет решать поставленные президентом задачи в экономике, демографии, в сфере беспилотных технологий. Комментируя итоги выступления Владимира Путина на пленарном заседании БФ-2026, глава региона рассказал, что регион уже показал рекордный рост инвестиций. С введением преференциального режима на всем Дальнем Востоке намерен укрепить этот успех. Также губернатор отметил, что в рамках проекта «Счастливое материнство» численность населения на островах растет уже второй год подряд. Что касается беспилотных технологий, на Сахалине создан первый в России дронопорт. Работает компания «Аврора Бас». Беспилотники уже применяются для мониторинга инфраструктуры. А в будущем, как подчеркнул Владимир Путин, небо станет новой транспортной артерией. Четвертый класс пожарной опасности 7 сентября прогнозируется в Смирноховском районе. Это значит, что привести к серьезному лесному пожару может любой незначительный источник огня. Региональное управление МЧС призывает жителей и гостей района быть предельно осторожными. Не бросать в лесу горящие спички и окурки, не разводить костры, не выжигать сухую траву. При обнаружении возгорания необходимо немедленно звонить по номерам 101 или 112. Дети, бегающие по куполу нового шатра на набережной в Корсакове, попали в объектив камеры видеонаблюдения. Также несовершеннолетние скатываются с конструкции. В администрации портового города предупреждают, такие игры опасны. Подростки могут не только повредить шатер, но и сами получить серьезные травмы. Мэри призывает взрослых поговорить с детьми и объяснить, что залезать на шатер и бегать по нему нельзя. Постоянно следить за объектом невозможно, сотрудники парка не находятся на набережной круглосуточно. Фестиваль «Остров рыбы» в 12 раз прошел в Южно-Сахалинске. На площадке помимо ярмарки были организованы фотозоны морской тематики, игровые пространства, мастер-классы для детей и взрослых. Праздничную атмосферу создавала концертная программа от творческих коллективов. Кульминацией фестиваля стали традиционные угощения. Сахалинская уха, знаменитый бутерброд-гигант с красной икрой, и в качестве блюда-сюрприза шеф-повара в этом году приготовили рис с морепродуктами. Шуточный указ, запрещающий полеты тигровых комаров, издал мэр одной из французских коммун. Зона запрета распространяется на улицы, площади, общественные сады, парки, водоемы и общественные здания. Любой замеченный комар, согласно указу, обязан прекратить полет и направиться к установленным ловушкам. За исполнением требований будут следить сотрудники полиции. Из документа следует, что помогать искать нарушителей также могут ласточки, летучие мыши и другие животные. При этом пока ни одного комара задержать не удалось. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, 15 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Да, но наверняка у каждого из вас есть эта черта, да, которую вы считаете, ну, крутой, как минимум.
1: Могу уснуть вообще в любом месте, при любом раскладе. Если вот мне прям хочется, где не положи, где не посади, я найду, как склонить свою или на что облокотить свою голову, и меня выключат. Кто-то вот вообще нет, только в кровати. Вот эти вот им нужны, скажи мне, беруши в уши.
0: Да.
1: Кто-то вот настолько человек беспокойный.
0: Это я, это я. Мне нужна полная тишина, полный мрак, полная темнота, чтобы ни одна мышь не пикнула, пока я засыпаю.
1: Представляете, да? Вот есть такие люди. А в моя крутость заключается в том, что о, подушка, нет подушки, ну и ладно, и так сойдет. В машине.
0: Стоя! Да, да, пожалуйста. Да, да.
1: Могу
0: в метро
1: и так.
0: Легко. Да, если ты бывал в метро, конечно.
1: Так, ребята, опишите, в чем ваша крутость заключается. Есть у нас уже первые сообщения, озвучим сейчас или чуть позже?
0: Давайте для начала я напомню, что за самое яркое, лучшее, прекрасное сообщение мы сегодня дарим призы, подарки. Пишите нам, и самые интересные комментарии мы отметим сувениром. В пятницу среди всех участников недели разыграем большой подарок от магазина «Мерчи Сахалина». Магазин «Мерчи Сахалин» находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». С 11 до 20.00 можно зайти и купить себе что-то, например. А также можно зайти на официальный сайт, где находится официальный мерч «Сахалин Маяк России». Сайт называется merch-sach.ru.

0: Ваш астрологический прогноз на этот понедельник, 7 сентября.
1: Давайте начинать. Овны, близкие ждут от вас решительных и однозначных действий.
0: Тельцы, сегодня поспешность не для вас. Великие дела вершатся размеренно.
1: Близнецы, нестабильность вашей ситуации даже сыграет вам на руку.
0: Раки, ни один ваш вопрос не останется сегодня без четкого ответа.
1: Львы, не беспокойтесь о препятствиях. Их наличие еще раз подтверждает, что вы на верном пути.
0: Девы, пора опустошить свою денежную заначку ради долгожданной покупки.
1: Весы, если столкнетесь с проблемой выбора, то не переживайте, вы точно не ошибетесь.
0: Скорпионы, представится возможность неплохо и легко заработать.
1: Стрельцы, обратите внимание на требования вашего организма.
0: Далее, козероги, сегодня вы будете просто зас...

0: Сыпаны комплиментами.
1: Водолей, день создан для любви и только для нее.
0: Рыбы, повеселитесь от души, но помните, что зарплата бывает не так часто, как хотелось бы.
1: Так что, если у вас сегодня день зарплаты, приберегите ее, друзья. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня.
0: Есть, ребята. Так, что у нас касательно темы сегодняшнего утра, темы сегодняшнего дня, опишите, в чем ваша крутость. Ребята, вы можете писать нам легко и просто, если этого Макс, плюс 7 900 665 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио АСТВ, наш телеграм-канал Радио АСТВ. Обязательно пишите, ведь лучшие комментарии сегодня не только зазвучат в эфире, но и получат подарки, островные сувениры от магазина Мерч Сахалин на горном воздухе.

0: 8:17 в Южно-Сахалинске. Есть сообщение, ребята, на сегодняшнюю тему. Опишите, в чем ваша крутость. Mm-hmm. В чем вы можете себя похвалить, сказать, я крутой.
1: Потому
0: вот
1: что?
0: В этом.
1: Ага. Потому что вот этот.
0: Вот здесь я молодец.
1: Мне... Да.
0: Да.
1: Да, любое ваше крутое вот.
0: Достоинство ваше каждое. Да.
1: Да? Круто быть вашим слушателем и участвовать в ваших квестах и играх.
0: Спасибо. Вот так, квесты. Вот. Что-то интересное. Вот, Светлана, доброе утро. По первому образованию акушерка и фельдшер скорой помощи.
1: О, это работаю, очень круто.
0: Да, работаю в авиакомпании в аэропорту. В отделе, когда сотрудники обращаются с проблемами, могу диагноз поставить, уколы.
1: И роды принять.
0: Кроме внутривенных и т.т. Шинный отдел помассажировать. Тоже могу, тоже все умею.
1: Ну, то есть...
0: Избавить людей от головных болей, понимаете? Ну,
1: С медицинским образованием человек работает в аэропорту.
0: Да.
1: Это же прекрасно. Все сотрудники, все коллеги всегда бодры,
0: всегда,
1: и злы, и здоровы.
0: Всегда в очереди. Да, да.
1: Если, я говорю, если кто-то беременный, то, если что,
0: да,
1: природы
0: да.
1: можно
0: Знаете,
1: может принять.
0: Знаете, что Светлана прекрасно. Работает в аэропорту.
1: Но это очень круто.
0: Да.
1: Есть еще сообщение от Дениса. Работаю 6 дней в неделю по 12 часов.
0: Но это же
1: очень...
0: суперчеловек.
1: Да, это мощно.
0: С таким графиком, да, нужно иметь отпуск в 72 дня, я думаю.
1: Минимум.
0: Ага.
1: Так, друзья, напомню, что сегодня за яркий комментарий дарим сувенир. За участие в течение недели шанс выиграть поло или ветровку. Спасибо магазину Мерч Сахалин за подарки для наших слушателей. Поэтому обязательно пишите наш мессенджер. А в этом моя крутость. Я могу спокойно
0: запнуться в любом слове.
1: Да, в любом слове. И не придать этому значения.
0: Да? Да, начальство придаст, а Женя вообще
1: даже не заметишь, друзья. Мессенджер Макс работает.
0: +7 900 660 15 05.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ. Наш телеграм-канал Радио СТВ. Пишите свои комментарии.
2: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: часов и 21 минута в Южно-Сахалинске. Тема на этот час у нас есть, ребята. Обновим, да? Опишите, в чем ваша крутость, за что вы можете себя похвалить, за какой такой... Есть у вас какие-то достоинства, да?
1: Абсолютно любые достоинства это могут быть. Пишите нам, у нас есть мессенджер Макс.
0: +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». Принимаем ваши сообщения и за лучший комментарий подарим сегодня призы, подарки. Ну и за участие в течение недели у вас будет шанс выиграть главный приз, который мы разыграем в пятницу от наших партнеров.
0: Точно. Это поло или ветровка, да, между прочим, на кону. Поэтому участвуйте, принимайте, пишите, а мы пока расскажем вам о погоде на сегодня.
1: Итак, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 7 сентября, в Ахе временами дождь, +15, в Тымовском сегодня без осадков, 23 тепла, в Смирных осадков не ожидается, +26 градусов. В Углегорске, Тамаре, а также в Чехове, Невельске и в Холмске днем без осадков, 22 выше 0, в Северокурильске без осадков, +18, в Курильске временами сегодня дождь, +21. В Южно-Сахалинске без осадков в течение дня, +22, +24, ветер южный от 2 до 4 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
3: Реклама.
4: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matuль, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная, 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS. Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: мы готовы продолжать наш эфир вашими сообщениями, ребята, на тему сегодняшнего утра. Опишите, в чем ваша крутость заключается?
1: Да.
0: В чем вы круты?
1: Я хочу напомнить о том, что за лучший комментарий сегодня дарим сувенир, подарки от магазина «Мерч Сахалин». Ну и в пятницу у каждого, кто на этой неделе стал победителем, будет шанс выиграть поло или ветровка от магазина «Мерч Сахалин», который находится на нижней станции СТК «Горный воздух», улица Горнолыжная, 3. Работают с 11 до 20.00. Забегайте, смотрите для себя какие-то прекрасные вещи, сувениры, ну или одежду от брендов сахалинских дизайнеров.
0: Так, пару сообщений. Начнем. Мария в группе ВКонтакте в комментариях пишет следующее. Доброе утро. Могу работать будильником. Каждое утро, сын, просыпайся, пора вставать, еще немного, и будет уже не надо. Вот. Второе. Что-то придумать за пару минут. Отдых, ремонт, поездка. Муж на мой вопрос: а знаешь, что я придумала? Отвечает: а может, не надо? Уже боится, да, получается? Глаз начинает дергаться. Есть такие люди в моем окружении. Так, во всем нахожу хорошее. Даже если вас съели, у вас есть два выхода. Ну, правильно.
1: Хорошее качество, да. Итак, Иван написал в нашем телеграм-канале: доброе утро, у меня интересная память. При не самой лучшей кратковременной памяти у меня феноменальная долгосрочная. Я могу забыть, как зовут человека, с которым я только что познакомился, но через годы я буду помнить досконально, как я с ним познакомился, какая была погода, в чем он был одет и какое было время. Друзья, уже сколько лет в шоке с этого, как меня только не называли, из последнего позабавило прозвище «жесткий диск».
0: Неплохо. Так, Анастасия пишет: привет, вот с чего мы, в принципе, и начинали, да? Могу спать в любых условиях, сидя, стоя, в самолете, авто, поезде, шум и события вокруг не имеют значения.
1: Отлично. Настя, таким людям я завидую, потому что это вот эти вот люди, которые только сели в самолет, неважно, удобное кресло, кто пассажир, да, рядом, на какой пассажир рядом, пахнет ли он, или, может быть, громко он разговаривает. Этот человек сел, закрыл глаза, сложил ручки вот так вот, да, на груди, и все, больше ему ничего не нужно.
0: Согласен.
1: Я завидую таким людям вообще, потому что мне, чтобы уснуть, нужно принять удобную позу, чтобы никто не ворчал, не чавкал, не как-то громко не разговаривал, чтобы свет, наконец, погасили уже, вот этот фонарь, который горит мне прямо в глаз в самолете, знаете, мне вообще тяжело очень.
0: Когда все Женины близкие думают, что в самолете она ушла в уборную, нет, она пошла в бизнес-класс поспать, подвинуть там кого-то, да?
1: Да.
0: Хорошо.
1: Так, еще есть сообщение: моя крутость в драйве и в том, что не боюсь ошибаться, умение заряжаться энергией даже в понедельник, так что если вам нужен кто-то, кто не сидит на месте и умеет превращать любую авантюру в успех, вы по адресу. Главное, не спрашивайте, как я это делаю. Я сама иногда не понимаю.
0: Наташа, 13 лет. Ребята, да. Вспоминая себя в молодости, прям описание оттуда.
1: Да. Но человек уже взрослый, уже на работу ходит и все равно продолжает быть авантюристом. Это здорово, замечательно. Мы вами гордимся.
0: Круто. Так, ребята, опишите, в чем ваша крутость. Пишите в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ», наш телеграм-канал «Радио СТВ». Присылайте свои сообщения. Не забывайте, что за самый лучший комментарий мы подарим приз от наших партнеров — магазин «Мерч Сахалин». Ну и разыграем в пятницу среди всех, кто выиграл на этой неделе, главный приз — поло или ветровка от наших партнеров.

0: Так, 8... ну что, друзья, здравствуйте, доброе утро.
1: 8:35.
0: Угу. Все правильно?
1: 8:35.
0: Сверим часы.
1: Синхронизировались.
0: Да.
1: Все хорошо.
0: Ну и продолжаем.
1: И продолжаем, ребята. Спонсор облобластного шоу. Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте магазин «Верный». ТЦ «Мегаберезка», фарш, свинина, говядина 500 рублей за килограмм. Масло растительное «Олейна» 1 литр 150 рублей. Яйцо первой категории «Новосибирск» 12 рублей за штуку. Магазин «Верный», ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж.
0: Угу. Так, ну что, друзья, у нас с вами тема для общения на сегодня. Напишите, в чем ваша крутость. Доброе утро. Могу забыть, как зовут человека, но помню, кто он по гороскопу.
1: Какое? Акцентируйте внимание на этом, да ладно. Интересно. Моя крутость в том, что я есть. Снова Андрей. Андрей, поздравляем вас.
0: Вау, мы есть. Рады за вас. Доброе утро. Моя крутость, что я любящий, любимый муж и отец, у которого руки растут из нужного места.
1: Ну, просто не мужчина, а мечта, да? Самая крутая способность – это дисциплина, пишет нам Денис.
0: О!
1: Денис, обладаете ли вы этой дисциплиной?
0: Вот, или... про дисциплину как раз хотела бы я вот поговорить в своем ключе, потому что я как раз считаю, что моя крутость в этом заключается. Я очень дисциплинированный человек, и вот этот вот человек, который просыпается за 10-15 uh-huh. минут до будильника всегда, который ложится в одно и то же время.
1: До того, как мне нужно быть вон там.
0: Нет, я, ты что? Я очень переживать буду, если я опаздываю, меня кто-то ждет. Для меня это самая большая тревожность. Ощущаете вот этот вот момент.
1: Тогда знаю, что ты каждый раз для меня опаздываешь, и каждый раз я тебя жду.
0: Да ну перестань, я всегда прихожу в одно и то же время.
1: Вот именно, я жду тебя раньше, поэтому для меня ты опаздываешь. Нервничай завтра.
0: Я себе назначила приходить в это время. Я считаю, что все, я не опаздываю, я не задерживаюсь, я прихожу в одно и то же время всегда, просыпаюсь в одно и то же время, ложусь в одно и то же время. Я все делаю по расписанию.
1: Какой стабильный человек.
0: Абсолютно.
1: Вы знаете, где мне искать.
0: В этом моя крутость, друзья.
1: В 16:44 во вторник, да?
0: Да, я всегда буду в одном том же месте. Стоять под березой.
1: Зачем нам часы, если есть Женя? Мы знаем, какое время, где она будет.
0: Ориентируйтесь по мне.
1: Главное просто узнать ее график и там дальше, как по солнцу, часы выставлять. Так, ребята, давайте ответим на этот вопрос себе и после напишем нам. Опишите, в чем ваша крутость заключается. Пишите в Макс плюс 7 900 660 1505.
0: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Пишите обязательно, ведь сегодня мы подарим сувенир за лучший яркий комментарий от магазина мерча «Сахалин». Также в пятницу у вас будет возможность выиграть главный приз – пол или ветровка от магазина мерча «Сахалин». Стиль «Сахалина» рождается на горном воздухе. Мультибрендовый магазин на нижней станции комплекса собрал лучшие от местных дизайнеров эксклюзивные вещи, в которых чувствуется дух острова. Оригинальные футболки и худи с островной символикой, стильные аксессуары, памятные сувениры, которые расскажут о Сахалине без слов. Друзья, магазин мерча «Сахалин», заглядывайте туда. Ну и участвуйте в нашем розыгрыше сегодня. Пишите обязательно ваши комментарии. Мы ждем.

0: друзья, главное, не утоните в прекрасном настроении от этих двух.
1: Да, да, без спасательного круга по волнам радио СТВ, ребята, двигаемся вперед мы.
0: Будьте аккуратны. Да, ну и мы продолжаем, и прямо сейчас расскажем вам о погоде на сегодняшний день.
1: Но перед этим спешим напомнить, что тема у нас есть, ваше сообщение видим, через несколько минут начнем озвучить очередную партию. Опишите, в чем ваша крутость, можете написать до конца этого часа, принимаем.
0: Да, пишите, мессенджер Макс работает.
1: Плюс 7 900 660 15 05.
0: Группа ВКонтакте тоже работает, радио СТВ, наш телеграм-канал радио СТВ, присоединяйтесь, пожалуйста. Спонсор прогнозы погоды, салон оптики «Хамелеон».
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня 7 сентября в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 22 градуса. В Ногликах временами пройдет дождь, плюс 24. Далее осадков не будет. Паранайз 23 градуса, в Красногорске 22, Макаров 21, Долинск 26, Охотское 24. В Корсакове плюс 20, в Аниве 25. До 16 воздух прогреется в Малокурильском без осадков. Осадков не ожидается в Южно-Курильске, там плюс 17. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 22, плюс 24. Ветер южный от 2 до 20. Секундочку, до 24. Ветер южный от 2 до 4 метров
0: вот
1: в секунду.
0: Так, все. Видите, Артем.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matul, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
9: Детей в школу собрали. Можно и себя побаловать. Скидки до 20% на модульные спальни. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
10: В «Матрешке» с 3 по 16 сентября бекон Дымов венгерский 199,95 за 200 грамм. Наггетсы «Мираторг» хрустящие 249,95 за 250 грамм.
11: С «Матрешкой» выгодно всегда.
12: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
13: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30 32 66.
14: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ну?
1: Но?
0: А?
2: Вот и поговорили.
0: Да, да, друзья,
2: мы-то друг друга поняли, а вы нас?
0: Я надеюсь, что поняли, потому что все, кто с нами давно, и мы уже понимаем друг друга без слов, друзья. Ваши слова нам нужны только в рамках нашего часа общения, где мы принимаем ваши сообщения на нашу утреннюю тему. Сегодня она звучит так.
1: Опишите, в чем ваша крутость. И так, мне нравится это сообщение. Давай. Вот следующее, давайте. Так, прислала его Екатерина. Екатерина, добрый день. Моя крутость в том, что мои мечты и желания сбываются. Это касается и покупки жилья, переезда в другой город, желаемая работа, путешествия. Иногда думаю о том, чтобы собрание в школе перенесли, и его переносят на удобное мне время. В таких ситуациях, и таких ситуаций, пишет нам Екатерина, много. Возможно, мне просто везет, и это круто.
0: Екатерина,
1: слушайте.
0: Екатерина, везунчик.
1: Екатерина, а не могли бы вы укусить меня?
0: Потому что все с точностью до
2: наоборот. Да наоборот, меня какой-то дурак невезучий покусал, честное слово. Поэтому мне...
0: Потому что...
2: Вы нужны нам.
0: Поэтому если Артему переносят встречу, то с удобного на неудобное, знаете?
2: У меня все наоборот происходит чаще всего.
0: Есть сообщение от Дениса. Самая крутая способность – это дисциплина. Стараюсь соблюдать дисциплину 3-4 раза в неделю после рабочего дня. Обязательно нужно какую-то физическую активность или побегать в зал сходить.
1: Ой, это вот я тоже завидую этим людям, потому что, ну, вот ты ходишь, да, в спортзал, все, выбрал свое время, тебе удобное. Потом сбивается график из-за каких-то, ну, вот ты уехал на природу или еще что-то, какие-то дела появились, и ты не можешь прийти в тот день. И потом, после того, как один день ты шагнул влево, все, с этой дорожки свернул дисциплину.
0: Ну, здесь я с тобой, конечно, могу и поспорить, да, потому что дисциплина как раз заключается в том, что ты себя дисциплинируешь в рамках каких-то вот задач. Вот это мое время для спортзала, и все, и никуда. Mm-hmm. Никуда, то есть я никуда не уезжаю в это время, я не назначаю на это время никакие встречи, никакие записи там к зубному, к врачу и так далее. То есть у меня есть...
1: Правильно выстроенный график.
0: Правильно выстроенный график и стабильное время в стабильных днях.
1: Вот, то есть, а я не умею правильно расставлять.
0: Среда, пятница, у меня все жестко. С этого времени, по это время я ничем другим
1: я
0: не
1: же,
0: занимаюсь.
1: Я же ничего не говорю. Я не умею правильно расставлять приоритеты.
0: А ты не
1: мне
0: хочешь,
1: вот это вот для меня сейчас вот
0: нет.
1: Это вот лучше, поэтому я сюда,
0: вот.
1: Сюда не пойду.
0: Это называется не хочу. Знаешь, было бы желание.
1: Было бы желание.
0: Появится и возможность.
1: Ни в коем случае
0: вот
1: не спорим,
0: вот.
1: Да.
0: Поэтому дисциплина, друзья, все, кто дисциплинирован, так же, как мы с Денисом. Мы с вами, мы в теме.
1: Хорошо. Ребята, нам нужны ваши сообщения. Писать нам можно и даже нужно до конца этого часа, потому что это все, помимо того, что ваши сообщения озвучиваются здесь, да, не просто так. Призы и подарки у нас на кону, и совсем скоро мы будем подводить итоги. Кому же сегодня достанется промежуточный приз, но он крутой.
0: Да, пишите обязательно мессенджер Макс.
1: +7 900 660 15 05.
0: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио АСТВ. Напомню про крутой приз, о котором говорил Артем. Это у нас будет поло или ветровка. Ее можно будет выиграть в пятницу. Тот, кто на этой неделе заберет приз, небольшой приз от магазина мерч Сахалин в виде сувенирной продукции, тот и в пятницу сможет побороться за главный приз, пол или ветровка от магазина мерч Сахалин. Я напомню, что этот магазин, он находится на нижней станции СТК «Горный воздух», улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Различные прекрасные вещи от сахалинских дизайнеров можно там найти, поэтому обязательно загляните туда.

0: Так, так, так, ну кто это у нас здесь? А здесь облобластное шоу и два человека.
1: Артем Бушаев.
0: А Женя Милых. Mm-hmm. И мы для вас, друзья, выбрали уже победителя, но прежде давайте завершим этот час общения нашим сообщением от слушателя.
1: От вас, да. Вы сегодня описывали, в чем ваша крутость. Итак, сообщение есть у нас следующее. Подзаны. Здравствуйте, моя крутость в отсутствии страха. Не боюсь совершенно. Бросать как работу, на которой проработал длительное время. Также меня совершенно не пугает моменты, когда мне угрожают. А часто ли это случается? Вопрос. Mm-hmm. Вот. Супруг говорит, что это очень плохо. Наверное, все-таки боюсь потерять своих любимых и родных. А все остальное
0: не
1: пустяки.
0: Боюсь. Хорошо.
1: Ага. Бесстрашный человек.
0: Здорово, что у вас есть такое качество. Это очень действительно круто.
1: Да, но
0: Но
1: в каких-то моментах должны быть тормоза, правильно говорит супруга?
0: Конечно, конечно.
1: Где-то
0: надо видеть берега, друзья. Так, ну что, друзья, давайте-ка подведем итоги и выберем самого интересного.
1: Да, того человека, который нам запомнился, ребята, это сообщение выделилось из всех, и мы сошлись во мнении, что да.
0: Да, да, и мне показалось, что это уникально, как минимум, да. Доброе утро, могу забыть, как зовут человека, но помню, кто он по гороскопу.
1: Угу.
0: Как скажите, вам? Это не удивительно, когда ты не помнишь. Как там тебя, скорпион, иди сюда. Эй, рыбы.
1: Пять человек обернулись. Самое интересное, как вы узнаете об этом. Ну, то есть вы не очень тесно познакомились с человеком. Нет, ну не очень тесно познакомился с человеком, если он его так быстро забывает. Либо там вообще прям провал.
0: Нет, просто. Хотя... Как вас зовут, кто по гороскопу? Меня зовут Маша, и я рыба. Ага, все понятно.
1: Как зовут рыба, короче. Все.
0: Так и запишу в телефоне, да, в своей телефонной книге.
1: Рыба, да, да. Познакомились на драме.
0: Да, и мы поздравляем Ирину с этой победой. И дарим вам сувенир от магазина Мерч с Халин. Все подробности, как забрать свой подарок, вам обязательно отправим. Ну и всем спасибо, кто писал сообщение в этом часе. Мы призываем вас это делать каждый день с 8 до 9. Мы здесь с вами общаемся, предлагаем вам тему для общения и дарим призы и подарки от магазина Мерч Сахалин, который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Работают ежедневно с 11 до 20.00. И, кстати говоря, Ирина попадает сразу в претенденты на выигрыш пола или ветровки, который мы разыграем в пятницу. Всем спасибо. Переходим в следующий музыкальный 9 утра на Сахалине.
2: Новости на радио АСТВ.
1: Далее со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер 1 организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией и удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Губернатор провел встречу с заместителем генерального директора РЖД. Светофорные пересечения Сахалинской колодезной сегодня переводят в штатный режим работы. 5 тунцов за 15 минут выловили рыбаки-любители у берегов Утурупа. Губернатор Валерий Лимаренко провел встречу с заместителем генерального директора РЖД Иваном Колесниковым. Стороны обсудили превращение железной дороги в полноценный городской транспорт Южно-Сахалинской агломерации. Проект, запущенный в 2022-м, уже дает результаты. За 3 года пассажиропоток вырос вдвое. Для комфорта жителей обустроили 6 транспортно-пересадочных узлов. Сейчас работы завершают на объектах «Горизонт» в Христофоровке и 5 углов в Корсакове. В планах новые ТПУ на улице Украинской, развитие маршрутов на Корсаковском и Долинском направлениях. Отдельно темой встречи стал туризм. Так, в сентябре на острове стартует иммерсивный тур «Сахалинский тракт» с ночевкой в вагоне 19 века и экскурсией по историческим местам Александровска-Сахалинского. Светофорное пересечение улиц Сахалинской и Колодезной в областном центре сегодня переводят в штатный режим работы. На участке также организуют пешеходные переходы. Городской администрации уточнили, что регулируемый пешеходный переход, расположенный восточнее перекрестка, ликвидируют. Переходить проезжую часть в этом месте будет запрещено. 5 тунцов за 15 минут выловили рыбаки-любители у берегов Утурупа. Тропические рыбины попались на

0: регионе впервые установили рекомендованный объем промышленного вылова. Воспитанник Южно-Сахалинской спортшколы по греко-римской борьбе Сунут Алладилов стал серебряным призером финала 13-летней спартакиады учащихся России. Соревнования среди юношей и девушек прошли в Раменском и объединили около 200 участников из 46 регионов. Турнир вошел в систему подготовки спортивного резерва страны. Сахалинский спортсмен выступал в весовой категории до 41 килограмма. По итогам 2026 года Вьетнам могут посетить около 1,5 миллиона российских туристов. Это станет рекордом за всю историю наблюдений. Такой прогноз озвучили в Минэкономразвитии. Для сравнения, в 2018-2019 годах во Вьетнам приезжали около 700-800 тысяч россиян в год. Рост спроса связывают в том числе с прямым авиасообщением, возможностью оплачивать покупки QR-кодами и картами МИР, а также укреплением рубля. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, 17 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: мощненько заряжаем.
1: Смотри, как мы с тобой вместе захотели что-то сказать, да?
0: Да.
1: Это потому что ты не посмотрел на меня, надо было посмотреть на меня. Я бы тебе глазами дала знак, и мы бы с тобой стартанули так, как надо. Но я думаю, что мы неплохо стартанули вообще сегодняшний день, потому что у нас сегодня старт

0: Гороскоп, гороскоп, гороскопище ваш на сегодняшний понедельник.
1: Гороскопов, ты забыл сказать. Гороскоп, гороскопов. Так, ну что, друзья, давайте начинать. Овны, близкие ждут от вас решительных и однозначных действий.
0: Тельцы, сегодня поспешность не для вас. Великие дела вершатся размеренно.
1: Близнецы, нестабильность вашей ситуации даже сыграет вам на руку.
0: Раки, ни один ваш вопрос не останется сегодня без четкого ответа.
1: Львы, не беспокойтесь о препятствиях. Их наличие еще раз подтверждает, что вы на верном пути.
0: Девы, пора опустошить свою денежную заначку ради долгожданной покупки.
1: Весы, если столкнетесь с проблемой выбора, то не переживайте, вы точно не ошибетесь.
0: Скорпионы, представится возможность неплохо и легко, самое главное, заработать.
1: Стрельцы, обратите внимание на требования вашего организма.
0: Козероги, сегодня вы будете просто засыпаны комплиментами.
1: Водолеи, день создан для любви и только для нее.
0: Рыбы, повеселитесь от души, но помните, что зарплата бывает не так часто, как хотелось бы.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодня, друзья.
0: Нетерпеливая какая. Хорошо, будет твое время через пару минут кое-что рассказать.

0: перченые ученые.
1: Да-да-да, новости от грамотных людей, которые что-то постоянно выдумывают, изобретают, изучают, ребята, и с нами делятся информацией
2: полезной. Да, и мы должны это знать, потому что это помогает нам жить и
1: Жить и не тужить.
2: И не тужить.
1: Поможет ли следующая информация? Да. Я пока не знаю, для меня
2: хорошо.
1: Сюрприз.
2: Да. Все верно, ты говоришь, ученые выяснили, друзья, да. Что умение посмеяться над собой помогает не выпадать из компании в детстве, а во взрослой жизни строить отношения и продвигаться по карьерной лестнице.
1: Ну, видишь.
2: Вот. Ученые провели десятки исследований о юморе, травле и психическом здоровье и заметили одну закономерность, что изгоями в детстве чаще становятся те, кто не умел смеяться над собой. Угу. Этот навык влияет на дружбу, самооценку, отношения и способность переживать провалы.
1: Я помню этот буллинг, троллинг, а потом я научился, и я понимаю, что если я начинаю поддерживать ту шутку, которую меня направляют, даже
2: тебя
1: негативно,
2: больше топят.
1: Я такой думаю, что происходит? И меня отпускается потом ситуация.
2: Конечно. Когда ты можешь посмеяться над собой, то вот этот недостаток, он становится ничем, пылью.
1: Там уже неинтересно человеку, который шутит над тобой.
2: Да, и самое иронию можно развить, советуется начать с мелочей, подшутить над своей нелюбовью, например, к спорту или старым кроссовкам, как ты. Ну, не любишь ты спорт, и говоришь об этом откровенно, открыто, и
1: это
2: говоришь,
1: потому,
2: да мне лучше
1: новый
2: на диване полежать,
1: да,
2: чем вот это вот все. И все, человек уже, ну, не хочет тебя как-то в этом смысле, знаешь, уничтожать. Мозг привыкает и болезненные темы.
1: Вот почему ты перестала, да?
2: Перестала, потому что мне стало это неинтересно, я не вижу от тебя никакой реакции, да, негативной. Мы же, для чего здесь все собрались? Для того, чтобы питаться негативными эмоциями друг друга. Да, и во взрослом возрасте этот навык помогает легче переживать ошибки, быстрее сближаться с людьми и выглядеть увереннее в отношениях и на работе.
1: Учитесь смеяться над собой, над своими достатками, достоинствами и недостатками.
2: Недостоинствами.
1: В том числе. Можно и так.

0: Но все для вас подготовили. Тут вам и новости от ученых, и информация о погоде. Все свеженькое, все вот с пылу с жару.
1: Все от души, друзья. Информация о погоде на сегодня для вас стартует уже сейчас в ваших приемниках. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня. В Ахе временами дождь плюс 15, в Туймавском без осадков 23 тепла, в Смирных осадков не ожидается плюс 26, в Углегорске, Тамаре, Чехове, Невельске, а также в Холмске сегодня, друзья, без осадков и 22 выше 0. В Северокурильске без осадков плюс 18, в Курильске временами дождь плюс 21. В Южно-Сахалинске днем без осадков плюс 22, плюс 24, ветер южный от 2 до 4 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
3: Реклама.
4: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
2: Снегоходы и квадроциклы Stealth и Segway в рассрочку. Прицепы 3,5 на 1,5 с тентом от 135,5 тысяч рублей в Старт ДВ. Телефон 25 99 55. Количество техники ограничено. Рассрочка предоставляется банком.
5: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике Юнидент ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. Юнидент. Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 9:26 в Южно-Сахалинске. Скоро-скоро, ребята, мы ворвемся в ваши приемники для того, чтобы ознакомить вас с кое-чем интересным и любопытным из мира, хотел сказать, роскоши. Но
1: да,
0: нет.
1: Практически. Практически, потому что буфет в антракте – это роскошь. Друзья, поговорим о театре немного, да, о предстоящих событиях в мире театрального сезона. Все это совсем скоро.
0: Да, поэтому если давненько у вас пылится ваше какое-то, девчонки, да, вечернее платье, ваш красивый наряд в пол, вот, а у мужчин фраки, то мы скажем, где можно выглядеть все это.
1: И
0: правильно?
1: Когда.
0: Угу.
2: Радиостанция АСТВ.
3: Свидетельство о регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Афиша на радио АСТВ.
1: 9:33.
2: Так, друзья, доброе утро. Ну, смотрите, какая история. Сейчас пока что театр стоит на паузе, и сезон театральный еще не открыт. Это я говорю про наш театр имени Антона Павловича Чехова, да, драматический. Но в Чехов-центре уже прошли первые репетиции нового спектакля «Воскресенье» по роману Льва Толстого. Премьера «Воскресенье» запланирована на большой сцене Чехов-центра 3 и 4 октября, поэтому будьте готовы приобретать билеты, как только они появятся в продаже. Следите обязательно за обновлениями.
1: Вы знаете, те, кто ходит действительно в театр, посещение регулярное, что билеты как горячие пирожки
2: абсолютно
1: разлетаются.
2: Абсолютно точно. Невозможно приобрести, если вдруг их выложили и уже все разобрали.
1: Но такое, знаешь, сидишь и, ну, пойду завтра скажу, что там.
2: Нет,
1: по билетам такого не
2: такого
1: бывает.
2: Такого не бывает, и в сезон выкладываются билеты, их тут же практически раскупают на весь предстоящий сезон. Поэтому, друзья, будьте готовы к тому, что премьера спектакля «Воскресенье» также быстро, уйдут, так сказать, с торгов билетики. Ну и давайте расскажу о мероприятии, которое тоже, в принципе, стоит посетить для всех любителей посмотреть спектакли. И вот премьер, приглашаем вас на спектакль «Родные мои любимые» по пьесе драматурга Щеголова, режиссер Галина Ивашина, Дом культуры железнодорожников, 9 и 10 сентября. О чем этот спектакль? У нас с вами, друзья, о семейных тайнах, которые всплывают в самый неподходящий момент, и смешных недоразумениях, и о том тепле, который мы храним, несмотря ни на что. Это та самая комедия, где вы узнаете себя, своих родителей или соседей, и будете хохотать до слез, ну а в финале вытирать слезы от счастья. Напомню, 9 сентября в 19:00, 10 сентября также в 19:00, Дом культуры железнодорожников. Приходите посмотреть премьеру.
0: Афиша на радио АСТВ.

0: песня звучит практически как саундтрек к вашей жизни этого сентября.
1: Как-то слишком грустно. Не так грустно она звучала.
0: Да нет, она звучит очень положительно, мне кажется. Вот как раз по-сентябрьски. Ну и информация о погоде тоже для вас имеется.
2: И она, кстати, очень даже сентябрьская.
0: Спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон».
2: Ну, такая сентябрьская, к которой мы привыкли. Тот самый вкусный, жаркий сентябрь. Точно. Итак, сегодня 7 сентября в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 22 градуса. На Оглике 24 тепла, и временами пройдет дождь. Далее без осадков. Паранекс 23, Красногорск 22 градуса, в Макарове 21, в Долинске 26, Охотской 24 градуса, Корсаков плюс 20. В Аниве воздух сегодня прогреется до 25, а в Малокурильском 16. Без осадков, в Южно-Курильске 17 и без осадков погода. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается, плюс 22, плюс 24. Ветер южный от 2 до 4 метров в секунду.
3: Реклама спонсора.
4: Вау, вот это да!
5: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
6: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
7: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
5: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
8: Реклама. Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай!
9: Магазин «Орбита»! Е-е!
10: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
11: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
10: И самое главное – забота о каждом пациенте.
11: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
10: Телефон 40 18 18.
11: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
13: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
14: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ой, ну это у нас Eminem и Sia. Обожаю этот трек. Мне очень нравится. Хорошее настроение сразу поднимается все. И, друзья, надеюсь, у вас тоже все наладилось после прослушивания музыкальной подборки от Радио СТВ.
1: Да, ребята, что будет дальше? Мы бы хотели вам напомнить, что через несколько минут у нас дорожная обстановка. Поговорим о светофорах, о светофорном объекте.
0: А это важно. Поэтому давайте оставайтесь на волне Радио СТВ, слушайте нас.

0: Так, ну что, друзья, самое время узнать, что там по дорожной обстановке. И вот, пожалуйста, внимание, водители и пешеходы. В Южно-Сахалинске с сегодняшнего дня заработал светофор на пересечении улиц Сахалинской и Колодезной. Так что на этом участке организованы новые пешеходные переходы. Регулируемый переход, который находится восточнее перекрестка, ликвидирован. Переходить дорогу в этом месте запрещено.
1: Поэтому помните, да, что не надо двигаться по привычке.
0: По привычке, да.
1: Двигайтесь по правилам.
0: Смотрите в оба. Водители и пешеходов просят быть внимательнее и пользоваться новым регулируемым пешеходным переходом.
2: Реклама спонсора.
3: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
4: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
3: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72-63-07.
5: Включай приемник, подпевай. Новый день не прозевай.
2: Облобластное шоу.

0: Еще один час великолепия пролетел, друзья. О чем я говорю? Какого великолепия, спросите вы? Великолепие – это облобластное шоу. Новый сезон здесь, в эфире Радио СТВ. Артем Бушаев.
1: Женя Милых. И со следующего часа, ребята, мы продолжим, естественно, радовать вас своими голосами и музыкой, а также крутыми призами и подарками.
0: И призами, и подарками. Оставайтесь с нами, мы переходим в следующий музыкальный на Сахалине Курилах в 9 утра.
2: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей к этому часу. У микрофона Виктория Тарабарина.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» – быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Больше 6 тысяч подростков на Сахалине и Курилах устроились на работу во время летних каникул. Сахалинская область будет решать поставленные президентом задачи. Финал чемпионата России по страйкболу пройдет в Южно-Сахалинске 12 и 13 сентября. Больше 6 тысяч подростков на Сахалине и Курилах устроились на работу во время летних каникул при поддержке кадрового центра. Школьники работали в школах, библиотеках, детских садах, городских парках, учреждениях культуры и общественных организациях. Они трудились дворниками, подсобными рабочими, рабочими зеленого хозяйства и благоустройства, а также занимались уборкой помещений и территорий. Средняя зарплата подростков составила около 25 тысяч рублей. В северных районах Сахалина и на Курильских островах школьники в среднем получали около 35 тысяч. Дополнительно при трудоустройстве через кадровый центр за полностью отработанный месяц подросткам выплачивали 1500 рублей. Валерий Лимаренко обозначил, что Сахалинская область будет решать поставленные президентом задачи в экономике, демографии и в сфере беспилотных технологий. Комментируя итоги выступления Владимира Путина на пленарном заседании ВФ-2026, глава региона рассказал, что регион уже показал рекордный рост инвестиций, с введением преференциального режима на всем Дальнем Востоке намерен укрепить этот успех. Также губернатор отметил, что в рамках проекта «Счастливое материнство» численность населения на островах растет уже второй год подряд. Что касается беспилотных технологий, на Сахалине создан первый в России дронопорт. Работает компания «Аврора Бас». Беспилотники уже применяются для мониторинга инфраструктуры, а в будущем, как подчеркнул Владимир Путин, небо станет новой транспортной артерией. В обновленных клинических рекомендациях по лечению ОРВИ у детей Минздрав рекомендовал использование меда, лимона и травяного чая. Такие средства могут рассматриваться как вспомогательная мера, если у ребенка нет аллергии и других противопоказаний. В рекомендациях также упоминаются растительные препараты для лечения симптомов острого трахеита. При этом речь идет именно о симптоматическом лечении. Указанные средства не заменяют основную терапию и осмотр врача. Финал чемпионата России по страйкболу в дисциплине 1 на 1 пройдет в Южно-Сахалинске 12 и 13 сентября. Местом проведения состязаний станет волейбольный центр по улице Горького. Участие в соревнованиях примут 15 команд из Москвы, Краснодарского и Приморского краев, Калининградской, Ростовской, Московской, Томской и Сахалинской областей. Начало игр в каждый из указанных дней в 11:00, вход свободный. Карликовые еноты из Мексики научились лепить игрушки из бумаги. Это зоологи выяснили в процессе наблюдения за животными. Они увидели, как молодая самка вытащила из мусора бумажный чек, несколько раз окунула его в воду, скатала в плотный шарик, обваляла в песке, затем начала играть с получившейся фигуркой. Сестра этой особи внимательно посмотрела на нее, после чего попыталась повторить действие. Она также смогла сделать плотный шарик. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, 19 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Иха! Друзья, всем привет большой! Здравствуйте, счастливые люди! Как вы там? Как ваше настроение? Что новенького, что старенького? У нас, друзья, все по-новенькому, но при этом при всем всегда остается что-то такое, что должно жить вечно.
1: Я думал слово, точнее, вот это вот выражение, выкрик вот это, иха, должен принадлежать исключительно ковбоям каким-нибудь.
0: Я
1: но,
0: есть.
1: Но тебе
0: ковбой.
1: Он тоже подошел,
0: я ковбойша,
1: да? Оседлала этот день, это
0: да.
1: Утро.
0: Что значит, я хотела сказать вообще изначально
1: да,
0: про что-то старенькое, да, то, что должно оставаться. Даже в хорошем свежем ремонте всегда остаются какие-то вещи, которые перекочевали из предыдущего ремонта.
1: Да.
0: Правильно? Есть такое?
1: Почему?
0: И у нас то же самое. У нас новый сезон, но наш дозвон остается с нами по-прежнему, и совсем скоро он уже стартанет в ваших приемниках.
1: Да, в этом часе обязательно дозвон случится, ну а пока напомним вам, что спонсор облобластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей, с рыба, колея, соки, мясопродукты, цены не кусаются, ассортимент обновляется, новый магазин «Верный» по адресу улица Украинская, дом 15, удобная.

0: 10:12 Южно-Сахалинске. Ваш астрологический прогноз на сегодня.
1: Давайте начинать. Овны, близкие ждут от вас решительных и однозначных действий.
0: Тельцы, сегодня поспешность не для вас. Великие дела вершатся размеренно.
1: Близнецы, нестабильность вашей ситуации даже сыграет вам на руку.
0: Раки, ни один ваш вопрос не останется сегодня без четкого ответа.
1: Львы, не беспокойтесь о препятствиях. Их наличие еще раз подтверждает, что вы на верном пути.
0: Девы, пора опустошить свою денежную заначку ради долгожданной покупки.
1: Весы, если столкнетесь с проблемой выбора, то не переживайте, вы точно не ошибетесь.
0: Скорпионы, представится возможность неплохо и легко заработать.
1: Стрельцы, обратите внимание на требования вашего организма.
0: Козероги, сегодня вы будете просто засыпаны комплиментами.
1: Водолеи, день создан для любви и только для нее.
0: Рыбы,
1: повеселитесь.
0: Да, повеселитесь от души в этот понедельник, но помните, что зарплата бывает не так часто, как хотелось бы.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день.

0: ни дня без даты.
1: Доброе утро, ребята, здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья. Ну что, 7 сентября на календаре, друзья.
1: Чем засветился этот самый день, да, вообще в истории человеческой? 1812 год, Бородинское сражение произошло, знаете,
2: здорово,
1: да, чувствуете.
2: Да.
1: 1822 год, Бразилия провозгласила независимость Португалии, ура-ура, поздравляем, да, праздник там наверняка. Вот, 1918 год, создано Российское телеграфное агентство, это уже ближе к нам, да, хорошо. 19-й год совсем свежее, что у нас? Установлен Международный день чистого воздуха для голубого неба. Цель какая? Привлечь внимание к проблеме загрязнения воздуха.
2: Экологическая проблема, да,
1: да, да. И еще... Еще чем запомнилась эта дата, ребята? Впервые на большой сцене выступила группа «Комбинация» в 1988 году.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: Отгадала, угадала. Давайте послушаем.
2: Хорошо.

0: Да, именно в этот день. Так, караоке у нас открылось. Да, именно в этот день, 7 сентября в 1988 году, первое выступление группы «Комбинация». Да, ребята, как быстро летит время.
1: Несмотря на то, что времени прошло очень много с тех пор, эти песни живут вместе со мной в моем сердечке. Я думаю, что в сердце многих, ну, тех, кто, по крайней мере, моего поколения.
0: Будем так считать. Хорошо. Ребята, у нас впереди информация для вас о погоде на сегодня.
1: Итак, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 7 сентября. В Ахе временами дождь плюс 15, в Тымовском без осадков 23 тепла, в Смирных осадков не ожидается. Температура воздуха прогреется до 26 градусов. В Углегорске, Томари, Чехове, а также в Невельске и в Хомске без осадков плюс 22, в Северо-Курильске осадков сегодня не ожидается плюс 18, в Курильске временами дождь плюс 21. В Южно-Сахалинске днем без осадков 22-24 градуса выше нуля, ветер южный от 2 до 4 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
8: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
9: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
10: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент» – полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40-18-18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Так, друзья, ну что, ну и начинаем уже. Наша игра «Дозвон», партнер игры «Дозвон», пиццерия «Сказка», «Сказка», вкус к которому хочется возвращаться, pizzasказка.ru.
1: Все так же по-прежнему в рамках этой игры, игры «Дозвон», у нас есть большая пицца «Посейдон». Кому она из вас сегодня достанется? Ну, все в ваших руках.
0: Да, мы будем ее разыгрывать среди всех, кто отправит свою заявку к нам в мессенджер «Макс».
1: Но, наши юные подаваны, слушайте внимательно и запоминайте, что нужно сделать для того, чтобы у вас шанс появился на то, чтобы забрать эту самую пиццу себе. Итак, оформляйте заявку, пишите «Хочу в «Дозвон», пишите свое имя и ваш номер телефона. Это важно. Вот три самых основных пункта, которые должны в вашем сообщений присутствовать. Если они есть, вы попадаете в список претендентов, и из этого списка мы под занавес этого часа выберем кого-то одного, дозвонимся ему в прямом эфире, и что же нужно будет сделать человеку?
0: Да, ну, друзья, нужно будет сказать кодовую фразу, это как раз четвертый пункт, который тоже нужно знать. Нужно знать кодовую фразу сегодняшнего дозвона. Сегодня 7 сентября на календаре. В мире отмечается День ежика. Ну и нам вспоминается сразу мультфильм, да, из нашего детства «Ежик в тумане». И кодовая фраза сегодня такая: лошадка!
1: Лошадка! Два раза. Будьте добры, пожалуйста. Мы ждем ваших сообщений и ваших заявок.
2: Идет дозвон! Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет.

0: скажи, что тебе снится.
1: Как тебе наше сегодня?
0: Ты заберешь мои мысли.
1: Я снова не чувствую боли.
0: Ведь

0: Довольно-таки насыщенный выдался понедельник, но, по крайней мере, его утро, его начало, и мы продолжаем делать его более насыщенным в компании двух. Артем Бушаев
1: и Женя Милых.
0: Облабластное шоу для вас, друзья.
1: Наш спонсор – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товар местных производителей. Пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома – магазин «Верный».

0: А все тоже ждали, знаете ли. И все сбудется. Когда ждешь, чего-то очень сильно хочешь, то обязательно все это исполнится. Игра «Дозвон» через несколько мгновений в ваших приемниках, друзья.
1: Будем подводить итоги. А пока заскочите в этот самый уходящий поезд для того, чтобы вырвать пиццу у всех тех, кто уже правильно оформил заявку и отправил нам Макс. Ребята, есть возможность у всех и у каждого. Поэтому действуйте, не заставляйте нас ждать. Мы скоро будем подводить итоги.
0: Да, ну а сейчас информация о погоде для вас. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня 7 сентября в Александровске-Сахалинском без осадков плюс 22 градуса. В Ногликах временами дожди, пройдут 24 тепла, в Поронайске 23 и без осадков. Осадков не будет. Красногорск 22 градуса, в Макарове 21, Долинске 26, Охотское 24, Корсаков плюс 20, Анива плюс 25, в Малокурильском плюс 16, в Южно-Курильске плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 22, плюс 24, ветер южный от 2 до 4 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста. Подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
9: Горячая вода – это хорошо.
10: Магазин «Орбита»! Е-е!
8: Телефон 6-7.
11: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525.
12: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
13: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
12: И самое главное – забота о каждом пациенте.
13: Юнидент. Ваша улыбка – это наша репутация.
12: Телефон 40 18 18.
13: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
14: В «Матрешке» с 3 по 16 сентября блинчики «Морозко» с вареной сгущенкой 179,95 за 420 грамм. Масло сливочное «Экомилк» крестьянское 239,95 за 160 грамм.
15: С «Матрешкой» выгодно всегда.
8: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
16: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
8: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ну, начнем, пожалуй, друзья, партнер игры «Дозвон», пиццерия «Сказка». Знакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasказка.ru. Коллекция «Семейный вечер» – это две любые пиццы, две закуски на выбор и литр домашнего морса от 1799 рублей. Заказывай на pizzasказка.ru. На кону большая пицца «Посейдон».
1: Тебе даже тяжело это произносить, да? Каждый раз.
0: Подавила слюной.
1: Каждый раз мы ее представляем себе, ребята, и каждый раз она мимо нас уходит. Мимо нас, но зато к вам. И когда мы находим того человека, победителя этого дня, нам всегда радостно за вас, но не от всей души. Так, смотрите, что у нас сегодня будет происходить, да? Ну, как обычно, по старой схеме, прямо сейчас попробуем дозвониться до кого-то из вас в эфире.
0: Угу. Все верно. И вот сразу же, понимаешь, неправильно набран номер. Либо я промахнулась, либо что-то пошло не так. Давайте попробуем еще раз по этому же номеру телефона, потому что все-таки мы его выбрали не просто так.
1: Ага, там же нам что-то понравилось в этих буковках, да?
0: Наверняка.
1: Что-то вот показалось нам, что человек хороший.
0: Сейчас мы это и проверим.
1: Что откликнется?
0: Нет, все, понимаешь, неправильно набран номер. Угу. Ну хорошо, будем пробовать другого человека. Хорошо, что те, да, претенденты, кому мы пытаемся дозвонить, дозвониться, не знают, что мы.
1: Да, так. Это же был мой шанс. Точно, я неправильно записал номер,
0: да.
1: Перепроверяйте, ребята, обязательно перед тем, как отправить. Мы все считываем.
0: Да. Так, ну что, второй претендент у нас готовится к бою.
1: Неправильно набрал номер. Да не, сейчас все нормально будет. Я верю. Давай. Внимание.
2: Лошадка.
1: Лошадка. Ну, почти так же, как и в мультике.
0: Лошадка. Сергей, здравствуйте.
1: Лошадка. Кто в теремочке живет, да? Вот этот мультик вспоминается сразу для Сергея. Сергей, доброе утро. Где вы находитесь? Пара вопросов.
2: На работе нахожусь.
1: На работе. О, хорошо,
0: прекрасно.
1: Сергей. До нас буквально рукой подать, а значит и пицца будет с вами очень-очень-очень скоро. Мы вам все расскажем, все покажем. Вам спасибо за вашу внимательность и все.
0: Да. Всего вам доброго, хорошего дня.
2: Спасибо вам. Угу, спасибо вам большое.
1: До свидания, спасибо. Сергей, до новых встреч. А, ребята, помните, да, что вы можете быть тем самым Сергеем. Даже если вас зовут Татьяна, например, вы тоже можете оказаться в числе победителей.
0: Главное, верно выполняйте все условия нашей игры «Дозвон». Участвуйте, выигрывайте. Всем хорошего дня.

0: Ну что, друзья, посмотрите на небо. Облака действительно плывут. Настроение хорошее. Понедельник. Мы начинаем этот рабочий день весело, ярко. И главное, с теплом от сентябрьского воздуха.
1: И главное, помимо этого тепла, да, вместе, ребята. Здесь Женя Милых.
0: Артем Бушаев тоже здесь. Областное шоу, друзья. Хорошего всем настроения.
2: Артем Бушаев и Женя Милых. Областное шоу.

0: Так, возможно, мы сейчас исполним чьи-то мечты. Просим вас сильно нас не ненавидеть за это. Мы убегаем, ребята. Наш рабочий день на сегодня завершен. И, возможно, кто-то из нас отправится на море, а возможно, нет.
1: А кто-то по делам, извинитесь. Конечно.
0: Так нужно организовать так, чтобы дела были на море, и тогда совмещать полезные.
1: Давайте так и сделаем, друзья. Сегодня
0: все дела на море.
1: Все дела отправляем сегодня на море.
0: Представляешь, офисами так смотрю, грузовиками переезжают, а сегодня мы будем работать здесь. Вот такая удаленка, это хорошо.
1: Было бы хорошо. Да. В общем, всем большой привет, хорошего позитивного вам дня. Спонсор Облабластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей, сыры, бакалеи, соки, мясопродукты, цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу улица Украинская, 15, удобное расположение с местом для парковки. Здесь были эти двое, Артем Бушаев.
0: Вот эти двое, да, и Женя Милых.
1: И мы удаляемся до завтра с 7 до 11 здесь, друзья, с хорошим настроением и с вами в одной компании.
0: Счастливо, пока.
1: Пока.

0: Тихолинское время 11:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Об актуальных событиях к этой минуте расскажет Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Пассажиропоток на железной дороге на Сахалине вырос вдвое. Заброшенное здание на проспекте Победы загорелось в областном центре. В России прорабатывают автоматическую проверку полисов ОСАГО через дорожные камеры. Губернатор Валерий Лимаренко провел встречу с заместителем генерального директора РЖД Иваном Колесниковым. Стороны обсудили превращение железной дороги в полноценный городской транспорт Южно-Сахалинской агломерации. Проект, запущенный в 2022-м, уже дает результаты. За 3 года пассажиропоток вырос вдвое. Для комфорта жителей обустроили 6 транспортно-пересадочных узлов. Сейчас работы завершают на объектах «Горизонт» в Христофоровке и 5 углов в Корсакове. В планах новые ТПУ на улице Украинской, развитие маршрутов на Корсаковском и Долинском направлениях. Отдельной темой встречи стал туризм. Так, в сентябре на острове стартует иммерсивный тур «Сахалинский тракт» с ночевкой в вагоне 19 века и экскурсии по историческим местам Александровска-Сахалинского. Жители села Красногорск жалуются на переполненные мусорные баки, расположенные на местном кладбище. По словам очевидцев, люди уже привыкли, что в этом месте постоянно появляется свалка, поэтому начали выбрасывать отходы мимо контейнеров. График вывоза мусора с погоста заявители не знают, но сообщают, что горы отходов встречают регулярно. При этом жалоб в профильные ведомства люди не оставляли. Заброшенное здание по адресу проспект Победы, 6, загорелось в областном центре в прошедшее воскресенье. К моменту прибытия пожарных строение полыхало открытым пламенем. На тушение понадобилось порядка 30 минут. Никто из людей не пострадал. При этом, как сообщают очевидцы, это здание горит уже не в первый раз, но мер к ликвидации объекта ответственные структуры пока не принимают. В России прорабатывают автоматическую проверку полисов ОСАГО через дорожные камеры. Как сообщает Минтранс, в Сахалинской области соответствующий законопроект уже рассмотрели в Госдуме в первом чтении. Если инициативу примут, водителям без полиса смогут автоматически выписывать штрафы без остановки автомобиля инспекторам. При этом разработчики предлагают ограничивать количество наказаний не больше 1 штрафа за сутки, независимо от того, сколько раз машина без ОСАГО попадет в объектив камер. В Цюрихе прошла 36-я церемония вручения Шнобелевки, шуточного аналога Нобелевской премии. Ее лауреатами традиционно стали ученые, исследования которых сначала вызывают смех, а потом заставляют задуматься. Так, в номинации «Экономика» премию получили исследователи, которые доказали, что конфеты у детей чаще отбирают представители высшего класса. Лауреаты в номинации «Химия» выяснили, что молочный белок тараканов содержит втрое больше энергии, чем коровье молоко. В номинации «Биология» награду получили ученые, которые осторожно наступали на разные части тела ядовитых змей, чтобы изучить механику их укусов. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас переменная облачность, 20 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: С 2021 года Сахалинская область перешла на раздельный сбор отходов. Во дворах устанавливаются специальные сетчатые контейнеры. Они предназначены для пластиковых бутылок, флаконов из-под бытовой химии, алюминиевых и металлических банок, стекла. Прежде чем выбросить этот мусор в сетчатые контейнеры,